настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

умер. Упал и умер. Просто заснул, телефон этого зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: カロウ。
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио Шок. Радио Шок.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда.

0: Хорошо. Жить хорошо. Ага.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

a burning thing, and it makes a fiery ring down my wild desire.

fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Живи в ритмі радіо.
1: Живий ефір на радіо Шок. Ігор Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир «Радио Шок» «Волшебная нить Ариадны». Если, дорогой, любимый Макс Темнов, который нажал все кнопочки, я ничего не путаю, у нас сегодня юбилейчик 155.
3: Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Игорь Чередник, это раз.
2: 155,
3: пускай пока будет 155. Ну, не будем торговаться, ну что.
2: Выпуск 155, вообще, юбилейный, на самом деле.
3: Юбилейный, юбилейный.
2: Слегка.
3: Поздравь нас с прошедшим днем рождения еще раз. Конечно, у всех уже из ушей лезет, но все-таки.
2: Да, 25 лет радиошок, это, конечно, круто.
3: Это даже было во вторник.
2: Это было во вторник, и меня ветром занесло очень хорошо. Все было, все пришли, просто все. Вот, и было очень весело и радостно. Слушайте эфир, посвященный. Вот, я там вначале пару слов говорю и убегаю на другие всякие свои дела. Вот. Ну, ладно, к программе. У нас продолжается наша история, связанная с прекрасным фестивалем «Свинцовый дирижабль», вот, который организовали замечательные люди. Это Эдуард Матвеев и Глеб Матвеев, сын, отец и сын. Вот, «Матвеев сад» группа называется. Вот они и организовали. И это фестиваль «Independent» музычки, вот такой независимый. Просто вот 80-е годы, появление всяких таких групп, как типа «Полис», вот, как типа там, ну, всякие вот такие нововолновые группы хорошие, вот не отпускают вот этих вот ребят, я имею в виду группу «Матвеев сад» и их как бы музыкальные предпочтения, и они решили устроить небольшой ревайвал 80-е. И вот под этим соусом, с этим уклоном, и набирают как бы лайнап, что называется. Вот, набирают участников этого самого фестиваля. Возможно, это еще не точно, но скорее всего, меня пригласили как бы опять повести этот фестиваль, выступить в роли ведущего. Возможно, я не смогу, не знаю. Сейчас у меня концертная деятельность начинается, но это не важно, другое. Сегодня к нам пришли две группы, участники фестиваля «Свинцовый дирижабль». Это группа «За морем» и группа «Юникум». Я попрошу замечательную Олю Савченко, если я ничего не путаю, вот, взять микрофончик и представить остальных сегодняшних наших гостей. В количестве 4 человек они у нас.
4: Меня слышно?
2: Раз, прекрасно.
4: Отлично. Слышно. Всем здравствуйте. Очень
3: добрый день.
4: Приятно здесь быть.
3: Спасибо, что дождались сегодня.
2: Да, у нас опоздание сегодня, к сожалению.
4: Ничего страшного. Группа «За морем» — это 4 участника. Сегодня, к сожалению, двое из нас, да, смогли присутствовать. Собственно, я, Ольга Савченко, Евгений Цветков. Это наш аранжировщик, клавишник иногда гитарист в большей степени, да. И так далее, вокалист, и так далее. У нас прекрасные ребята ритм-секции. Это барабанщик Александр Пиденко и Иван Федотиков на бас-гитаре играет у нас.
2: Отлично. Я сейчас тогда, раз вы как бы первые ко мне ближе, «За морем» — это коллектив, в названии которого слышен зов дальних странствий и тихая грусть разлуки. Это проект на стыке акустики, джаза и софт-рока. Мягкие гитары, атмосфера полутонов и честные тексты. Музыка для момента, когда хочется остановиться и сделать глубокий вдох. Я хочу от себя добавить чистого вот, воздуха, приправленного морским бризом. Вот, вот так. Музыка, которая балансирует между мечтой и реальностью, между электрическим звучанием города и акустикой побережья. В песнях группы живет любовь и Северное море. 20 июня состоится инди-рок-фест, фестиваль «Свинцовый дирижабль». Ну, как я уже сказал, только дату не назвал. Подчеркиваю, 20 июня. 20-го. Вот. «Свинцовый дирижабль» в петербургском клубе «Сердце». Заряди свое лето крутой музыкой вместе с нами. Это вот лозунг такой гимн, можно сказать, словесный, вот, этому фестивалю. У нас еще присутствует группа «Юникум». Сейчас мы дадим слово. Кому же мы дадим слово-то? Александр и Федор Ганин? Нет?
5: Почти.
3: 50 на 50.
5: Только один.
2: Расшифруйте.
3: Кто
2: это все?
5: Федор. Федор только присутствует. Да.
2: А остальные?
5: Остальные, вот мы пришли тоже вдвоем. Поскольку тут у вас...
2: Тесно.
5: Тесновато, да, и погода жаркая.
3: Не тесно, а уютно.
5: Все рвались. Мы говорим, ну вот... Да, если бы все поехали, а многие живут...
2: Рядом?
5: Как раз-таки нет. За чертой города, поэтому...
2: Передача бы началась в 6 бы, в 7 бы.
5: Ну, как минимум. Ах, что ж, представить группу надо, да?
2: Ну, я зачитаю, кто пришел.
5: Пришел Евгений Ламба, и это наш гитарист.
2: Ага.
5: Вдохновитель, в том числе, как и я.
2: Ага.
5: Вот, в общем, мы с Женей вдвоем, наверное, все вот это двигаем.
2: Круто.
5: Песни пишем.
2: Ну, я прочитаю тогда,
5: конечно.
2: Важно, с вашего позволения?
5: Да, да, да.
2: Группа Unicum, ну, мне напоминает название, уникальное где-то там.
5: Ну, оно так и есть.
2: Вот. Музыкальная группа, основанная в Санкт-Петербурге весной 2020 года братьями Ганинами Александром и Федором. Идея создания группы родилась из общей любви основателей к звучанию британской новой волны, как я уже выше вам обозначал, и наследию классического ленинградского рок-клуба. Мануфактуру, да, группу знаете такую?
5: Нет.
2: Это вот «Остранные игры».
5: Это, конечно.
2: Вот. Но это скорее ска. Вот. А именно вот совсем новая волна, и это вот скорее Мануфактура. Олег Скиба.
5: Mm-hmm.
2: Вот. И, значит, Виктор Салтыков когда-то, который там пел на первом альбоме. Вот это вот они, как вы начинаете. Кстати, из «Странных игр» там играл Саша Кондрашкин mm-hmm. на барабанах и Алексей Рахов на саксофоне.
5: Мы, наверное, к новой волне говорим про группу «Кино». Вот так.
2: Ну, это, да, скорее «Кьюр», это «Смитс», это вот, да, вот эти вот, вот отсеки.
5: Вот как бы в ту сторону смотрим.
2: Понятно, хорошо. Итак, звучание британской новой волны и наследие классического ленинградского рок-клуба. Традицию этих направлений братья Ганина решили переосмыслить на современный лад, создав собственный проект, сфокусированный на авторском материале. Для реализации замысла они начали поиск единомышленников. В результате к ним присоединились откликнувшиеся на сотрудничество талантливые музыканты. Виртуозный гитарист Евгений Ламба. О, у нас в гостях виртуозный гитарист Евгений Ламба. Офигеть. Вот. Бас-гитарист Кирилл Поляков и барабанщик Арсений Шарфетдинов. В настоящее время за ударными играет Тимофей Вахрушев. Откуда-то я знаю барабанщика по фамилии Вахрушев Тимофея.
5: Неизвестный, да.
2: Вот, откуда знаю. С недавних пор состав пополнил гитарист Андрей Хмелевский, чье фирменное умение создавать сложные пространственные эффекты и гипнотические эмбиент петли добавило звуку Unicum'а новое глубокое измерение. Отметим, что фронтмен группы Федор Ганин приходится племянником Майка Науменко. Real

0: сказать, дополняем друг друга. То есть Андрей мне бывает песни присылает, я говорю, вот здесь хорошо, а вот здесь еще лучше. Вот как бы такое у нас общение. В общем, это интересно очень. А бас-гитарист у нас теперь Роман Невелев.
1: Рома?
0: Да.
2: Серьезно?
1: Вот это ты, который играет. Который все в группе «Бегемот» играл, который в «Припинаках» играл. Я с ним лет пять... Нет, года три я с ним поиграл.
2: Слушай, ну, в общем-то, и Кирилл Поляков это тоже.
0: Да,
2: это,
0: да, это да. Имя. Нет, разумеется, никто ничего про это не говорит. Вот просто некоторые изменения в состав у нас иногда приходят, но это связано с тем, чтобы, ну, как сказать... как-то взбодрить всех.
1: Понятно.
2: То есть не то, что какие-то расхождения музыкальных вкусов,
0: ну, разумеется,
2: а
0: вот нет.
2: Для
0: нет.
2: взбодрежа.
0: Да, да, да, да, да.
2: Хорошо.
0: То есть и все равно все участники, это все равно такой, такая большая семья, скажем так.
1: Офигеть, хорошо, здорово. Круто. В настоящее время Юникум работает над записью своего дебютного студийного альбома. Дебютного, в 20-м собрались, и вот дебют, наконец, в 26-м.
0: Ну, и синглами, да, и он когда дорастет, тогда он станет альбомом.
1: Отлично. Вот, дебютного альбома, состоящего полностью из авторских композиций. Готовые треки релизятся по мере их завершения.
0: Все вот. Верно, все верно. Сейчас вот скоро как раз.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы тогда... Собственно говоря, с музычки, может, начнем. Я очень много говорил, очень обширно представил. Вот, я думаю, как бы потом перейдем к всяким разговорам интересным. Вот, а пока что у нас есть от группы «За морем». Как-то «За морем». Вас никто не знает «За морем»?
3: Было один раз. Но мы даже ударение иногда стали ставить.
2: Обиделись? Нет? А? Обиделись, когда они так поставили ударение?
3: Ну, как-то... Ну, мне больше нравится «За морем».
2: Окей.
1: Просто у Пушкина, да?
2: Выбирай.
3: «За морем», «За океаном», я поняла. Да, «Царство славного Салтана».
2: Да. Да, да, о, да. Поэзия.
1: Да. Высокая, причем великая.
2: Что поставим?
3: Можно, наверное, поставить «Люди пишут» песенку коротенькую.
1: Итак, запускается коллектив, который называется «За морем». Вот так.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радиошок», прямой эфир, «Волшебные нить Ариадны» 155. В гостях у нас группа «За морем» и группа «Юникум». Вот, сейчас мы послушали композицию. Вот, и хочется мне сказать от себя, что высокий профессионализм отмечен мной, вот, отмечается прекрасное пение, вот, такая релаксационная музычка, очень хорошая, и совершенно-совершенно не стыдная, и не дурацкая, вот, а очень даже фирменная.
2: Спасибо.
1: Вот, спасибо.

0: Да? Вот, это у нас была Оля Савченко, которая здесь исполняет партию вокала прекрасного, как-то вверх уходила, я думаю, ой-ой-ой-ой, нет, все очень уверенно и все очень крепко. Вот, и Евгений Цветков, да, у нас в гостях. Вот. Плюс у нас еще вторая группа «Юникум», у которой мы сейчас спросим, как вам творчество ваших коллег и, так сказать, однопартийцев по фестивалю «Свинцовый дирижабль». Это мы спросим у Федора.
1: Ну, у Федора, да.
0: Ганина. Вот. Да. А также мы спросим еще у Евгения Ламбы. Мы спросим тоже. Как вам творчество ваших коллег?
1: Мне на самом деле очень все понравилось, очень симпатично. В общем, приятно, можно дома слушать. Я с удовольствием. Вот.
0: Я бы даже фоном не смог слушать.
1: Ну, не то чтобы фоном. Конечно, ноги пойдут в пляс, там как-то пританцовывая. Вот в таком ключе. Я так люблю время проводить.
0: Тут есть во что вслушиваться.
1: Да, да, да. То есть это...
0: Аранжировочные мелизмы,
2: так сказать. На самом деле, можно я чуть-чуть расскажу? Просто хочется пару копеек ставить. На самом деле, вы знаете, мы нашли свою команду, когда просто каким-то... таким волевым решением, я говорю, слушай, у меня в 22-м году, просто после очень большого перерыва стали опять появляться песни. Прям перерыв был очень большой, я долго не занималась музыкой, прям очень много времени прошло, но вот, ну, всякие обстоятельства были, и семейные, и не только семейные. В 22-м году появилось много песен. Я говорю, слушай, вот давай мы вдвоем просто тупо их запишем, вот что это было. Вот мне хочется, чтобы вот это куда-то во вселенную улетело, потому что меня это переполняет. Мы пошли на студию. То есть вот альбом, с которого прозвучала эта песня, он называется «Помогите найти человека», он, собственно говоря, записан вдвоем. Он там сессионный барабанщик, это еще не наш Саша, играет там. На басу играет Женя, там на клавишах Женя, на гитарах Женя. Я там только пою и кое-где шейкерю. Шейкер мой, правда, был там, да. Вот, поэтому, конечно, сейчас многие песни, которые были записаны нами вдвоем, и, собственно, с этого начался наш поиск и музыкантов, вот как-то таким волшебным образом один другого знает, сессиончик сказал, а вот там есть пацанчик, а вот давайте. И вот как-то так получилось, что мы все друг друга нашли, все из разных городов, вообще совершенно удивительно. И это, я к чему это говорю, что вот, да, он так прозрачно все звучит, мы вообще хотели тупо под гитары записать. Потом постепенно, слушай, давай сюда бас добавим. Слушай, а давай, здесь как-то неровно сыграно, ну ладно, давай еще клавиши. Это все очень искренне, но там действительно много недочетов. По сведению много вопросов, по вокалу вот у меня к себе
0: было?
2: Много вопросов.
0: Это сейчас было?
2: Вот это вот то, что я рассказываю, это вот оно.
0: Какие недочеты?
2: Нет, вот эта песня, мы выбирали, что, да, то есть есть песни, которые я очень сильно люблю, которые для меня очень важны, но которые, как мне кажется, можно было бы переписать и сделать, ну, намного лучше. Знаешь, вот с этого альбома конкретно, да? Вот. Но мы сейчас с ребятами наконец-то начали работать вместе. Это все очень долго, это все очень растягивается. Но мы сейчас работаем над записью, над сведением. Я надеюсь, что у нас получится вот то, что вот прям хочется, то, что звучит.
0: Никогда не получится.
2: Никогда,
0: Оля,
2: да?
0: Олечка,
2: ну ладно, ладно.
0: Смотри. Я выпустил где-то около 60 альбомов. Ты знаешь, я никогда не было ощущения... Ах, какой я! Айда Пушкин, айда Свинцовый.
2: Ну хотя бы приблизиться к тому, что ты вот какие смыслы ты закладываешь.
0: Все хочется.
3: Для этого есть следующий альбом.
2: А да, вот.
3: Всегда.
0: Вот. Все хочется перейти. Я послушал первый Queen. Я послушал его раньше и страшно организм у меня его отторг. Вот со второго. Для меня Queen начинается со второго альбома. Тут, блин, выходит в прошлом году. Прекрасные люди, кое-где что подняли, кое-где что вырезали, кое-где что дописали. Это конфетина. По материалу это просто шедевральный альбом. Я его полюбил безумно. Теперь слушаю частенько. Вот. Поэтому, как бы, не бывает. Бывают плохие всякие техника еще. Это тогда, когда они с 71 по 73 создавали вот этот альбом. Еще, ну, как в 71 году, что там можно сделать такого эдакого. Вот. А тут появился Стивен Уилсон. Вот, из группы Porcupine Tree, которые ремастируют сейчас один за другим, там, с десятками, все классические арт-роковые, весь Crimson, весь Jethro Tull, Gentle Giant половина переделал. Это слушаешь, как будто другие люди играют, как будто сейчас вот они сыграли. А вот вся вкуснота, вся вот как бы вот это ощущение эпохи, вот этого арт-рока 70-х годов, никуда не делось. Никуда. Он бережно все сохранил. Просто наконец-таки появились новые инструментики. Я понял, что я слушал другую музыку. Вот. Например, у Yes есть два альбома, если вы в курсе, такая группа Yes. Вот. Есть два альбома. Вот. Они довольно-таки такие экспериментальные. Причем один называется... То есть после шедеврального альбома «Closed the Ange» все ждали. Я просто в это время жил, как бы, и уже, так сказать... Ждали, что же будет, что же будет. Выходит двойной альбом 73-го года. Tales from Topographic Oceans. Я думаю, ну сейчас мы там. Раз, и все обломались. Просто отторгли, сказали, ой-ой-ой, я испортил. Следом выходит Relayer. Уже с другим клавишником. Вместо Рика Вейкмана Патрик Мурас. Там играет швейцарский клавишник. Все тоже такие думают, ну сейчас-то, наконец-то. Бум, облом. Стивен Вилсон пересвел. И я года 4 назад... Мне попалось это все, я слушаю, мне не оторваться. Это альбомы
2: очень...
0: шедевральные. Там люди так играют. Для 74-го года просто праздник какой-то. И такое сплошь и рядом происходит. Переоценка ценностей. У меня альбомы, которые были в конце, вдруг были на первое место стали выходить. Ну, в моем личном рейтинге. Вот, вот такая штука. Поэтому ну, в общем, всегда...
2: Работать, работать.
0: Апгрейд — это штука бесконечная. Причем Стивен Вилсон по 2-3 уже сделал ремикса. Вот. Он все время... Вот, это невозможно остановиться. Вот так. Жень, скажи, пожалуйста, как работалось тебе вот над этой... В частности, ты разделяешь,
3: над этой песней.
0: Ли, разделяешь ли ты точку зрения, что какие-то там недочеты в ней были?
3: Ну, недочеты они всегда есть, не знаю.
0: Ну, я не услышал ни одного.
3: Ну, понятно. С точки зрения слушателя, да, наверное, там все хорошо, но ты просто знаешь, что конкретно. Ну, сейчас уже, конечно... Время проходит, уже все это замыливается, действительно слушается как такое что-то какое-то, ну, продукт, не знаю, как бы кощунственно не звучало, ну, какой-то конечный, действительно, какой-то вариант такой, и уже когда там сотый раз, уже 200-й раз слушаешь, уже привыкаешь, как бы это замыливается, и, ну, в принципе, да, вроде ничего, но знаете, некоторые вещи, даже сеты, ну, назовем это альбом, или там, как наш первый альбом, да, Оля называет, все-таки я это больше как демо рассматриваю, мы действительно записывали вдвоем, и, ну, многое действительно... Сейчас бы я бы даже переписал, может быть. Ну, просто на это столько нужно сил, столько времени и денег.
0: Знаете, что говорил Андрей Муратов? Говорит всегда. Вот. Знаете Андрея Муратова? Клавишник «Зоопарка» и клавишник «ДДТ». Вот он. И плюс еще в рок-клубе он все время концерты рулил. Вот. Обалденный человек. И на мелодии тоже работал. Сейчас в Германии там концертные агентства работают. Ну, и неважно. Вот. Андрюха Муратов говорил, лучшее враг хорошего.
3: Ну, это известная фраза, да. Это, конечно.
0: Когда
2: ну, по крайней мере, как хотелось, да, чтобы просто это улетело, скажем так, во вселенную, как сгусток как бы моих там каких-то мыслей и каких-то размышлений, так оно как бы и получилось. Наверное, если бы запрос был сразу побольше к вселенной, может, и...
3: Есть многие какие-то вещи, которые просто под гитару записаны, и качество там не очень. И тем не менее слушается, ну, когда это искренне и там... Ну, от души, что называется, но это все равно это здорово. Да тоже Боб Дилан, там тот же самый, допустим. Ну и много кто еще.
0: Ну хорошо, друзья, давайте. У нас все-таки две группы, давайте перейдем тоже к тезке, к Жене Ламба. Правильно? Не склоняется фамилия?
4: Склоняется.
0: Ламбия. Вот. А если буковку Б на П заменить, будет прикольно. Я шучу. А мне напомнило еще это самое Король Лев. Вот мы с дочкой смотрели.
1: Тут веселее история, что я тут на днях как раз в мюзикле играл со своей дочкой и своим сыном вот в «Короле льве». Вот, поэтому, как бы оно,
0: там же да. Ламба же присутствует, если я ничего не путаю.
1: Там. Бумба?
0: А, я путаю.
1: Я, говорю... я всех знаю персонажей. Ну, как бы. Я с ними
0: Бумба,
1: играл.
0: Бумба, да?
1: Ну, как минимум, это кабан.
0: Ну, да, да, да.
1: Такой, да.
0: Ну, близкое по звучанию.
1: Ну, плюс-минус, да. В Африке, наверное, он бы...
0: Давайте от Африки к музыке, к альбому вашему. Перейдем плавно.
1: А, да, давайте.
0: Вот. Скажите, чего вы сейчас мы будем слушать? Вот. Не хочется ли вам переделывать то, что мы сейчас будем слушать? Ну и все, пока.
5: Ну, видимо, переделывать в любом случае хочется.
3: Хорошую тему затронули, на самом деле. Это... Со всеми музыкантами общаешься, все чаще всего недовольны тем, как записали, но по факту весь смысл же записи — это запечатлеть этот момент, как, в котором ты находишься, и двигаться дальше, потому что на следующий день ты не будешь таким, как вчера, и для этого есть уже следующий альбом. Вот. Но вот у нас в составе Unicum есть только несколько синглов, все остальное мы все там. Все вынашиваем, да, чтобы это как-то звучало. Ну, у нас, кстати, да, интересный процесс происходит. Сделали какую-то такую домашнюю запись. У меня такая домашняя студия. Сделали домашнюю запись. Звучит прям отлично. Но вот не в том ключе, как мы хотим двигаться, скажем. То есть там никакой новой волны, никакого постпанка. Там все это звучит немножко как Rolling Stones. Такой рок-н-ролл. Как бы. Все как 70-е просто звучит. Это прикольно, но...
0: Это модно.
3: Как будто бы просто сам материал предполагает несколько другое звучание, и как бы хочется донести до слушателей это. И мы стали искать, ну, двигаться в эту сторону, как-то аранжировывать. Обратились вот к знакомому продюсеру, вот он нас попробовал там попродюсировать. Нам вообще в корне не понравилось, что он там предложил. Хотя идеи были хорошие, но они нам также не подходили, как то, что мы делали сами. И мутарство нас привели вот, собственно, к сотрудничеству с Ромой Невелевым, и вот...
0: Все встало на места.
3: Да, это его музыка, его вообще в его ключе. Вот, ну, просто дело в том, что мы с Федором делаем аранжировки вдвоем, и изначально делали... Федя пишет песни, иногда какие-то рифы конкретно. Ну, последние песни Федя вообще навострился, он уже все почти там пишет от начала до конца. Вот, в первых песнях, скажем, это была песня под акустическую гитару, и я добавлял туда какие-то рифы, гитарные какие-то части. Ну, как-то мы придумывали вместе потом аранжировку, как это делать с группой. По принципу просто, ну, просто чтобы песня работала, чтобы, ну, она доносилась, не чтобы она в каком-то стиле была, да, вот. Но потом, как я говорю, все-таки мы поняли, что это ближе вот стилистически к тому, о чем мы говорили, вот к новой волне и вот это все. И обратившись к Роме, да, мы попали прям вот в яблочко, потому что это его любимая музыка, как выясняется вообще. Ну, он разносторонний музыкант, но вот в этой музыке он очень глубоко разбирается. И вот сейчас делаем, переаранжировываем песни в этом ключе, переосмысливаем, да. Сейчас они вот одна за другой будут появляться и сдаваться.
0: Понятно. А что мы сейчас поставим?
1: Да, это вот что касается новых песен. А сейчас мы послушаем, ну, я не знаю, вот если ребята... про космос что-то говорили, чтобы песни отпускать вселенную, то, наверное, в тему будет послушать «Открытый космос». Вот песня у нас есть.
0: Так, итак, группа Unicum, композиция «Открытый космос».

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок». Итак, дорогие друзья, в 155-й раз мы с вами встречаемся. Вы впустили нас с Максимом Темновым в свой дом через разные утюги, через разные гаджеты. Вот. И теперь мы у вас в гостях. 155-й раз.
2: Я надеюсь, что вы радаете, дорогие друзья, Игорь Чередник. Прежде чем мы продолжим, Игорь Алексеевич, давай напомним, по какому поводу, что и где.
1: Свинцовый дирижабль. Фестиваль, так называется.
2: Фестиваль инди-музыки. 20 июня.
1: Клуб сердца. Да, все круто.
2: При поддержке лейбла «Свинцовый дирижабль». Да. Это всегда хорошо.
1: Это всегда очень хорошо. Причем этот фестиваль характерен тем, что он два раза в год у нас. Летняя сессия, так сказать, и зимняя сессия.
2: Это всегда интересно.
1: Это обалденно все. Там есть как бы группы такие, которые на постоянке, такие, так сказать, системообразующие, скажем так. Вот. Но вот в этом сезоне я посмотрел, фестиваль расширился, вот новые участники появились, причем отличные. Все добирает, не все вверх, все набирает обороты, все более качественно, фирменно делается вообще. Песня была «Шедевр огонь».
2: Прям Пинк Флойд.
1: Прям слушай. Вообще. А кто так барабанит-то лихо?
2: Это группа Юникум сейчас.
1: Я понимаю, да, да, группа Юникум.
3: Кстати, на самом деле, в этой песне я уже лично не узнавал там партии, уже давненько, в соседнем корпусе вот записывали здесь. И вот это как раз аранжировку нам помогал сделать Антон Макаров, не тот, что группа «Диктофон», который записал с Олегом Гаркушей, другой Антон Макаров. Да, ну тоже очень талантливый человек, и он нам тут вот синтезаторы записал, где-то бас там синтовый играет очень клево.
2: То есть бас-гитариста нет?
3: А там где-то он есть, а где-то его нет, там в каких-то частях, да. А барабаны, вот там Арсений это все-таки играл? Дело в том, что да, там на той сессии было, по-моему, 3 песни мы записывали, и на каждой песне был разный барабанщик у нас тогда. Да, потому что да, в основном мы тогда вдвоем двигали группу, и группа это были мы вдвоем, и музыканты, которые к нам присоединялись там по опционально. Арсений Шарфединов, значит, тогда здесь играл.
1: Здорово. Респект.
2: Классно. Все равно без микрофона не слышишь.
4: Успешный пластический хирург, так что...
2: Обращайтесь.
1: То есть человек, по моим ощущениям, ну вот надо, чтобы так играть, ну лет 5-то посвятить этому.
4: Ну, нет, он продолжает в Москве там на джемах играть, но он, в общем, просто вынужден был переехать, поэтому мы с ним немножко...
2: Вынужден был переехать в Москву, это сейчас важное дополнение.
4: Да, но так или иначе, в общем, мы на связи. С ним общаемся.
2: Игорь Алексеевич, если позволишь,
1: да.
2: Евгений, если можно, вот в этой композиции прозвучало прям несколько гитар с несколькими звуками. Расшифруй, поясни, какая из них что и какой из этих гитарных звуков твой? Ну, в смысле, твой ближе тебе.
3: Ну, хороший вопрос, потому что именно вообще запись вот этой вещи, потому что я человек такой с блюзовым бэкграундом и совершенно другой, наверное, у меня другая философия звука была до записи этой песни, вот конкретно. И здесь мы записывали, ну, здесь вот нужно вот это, чтобы было джу-джу-джу, вот это вот, да, присутствовало.
2: Инди-рок все-таки.
3: Да. И, то есть, соответственно, нужно записывать даблы, что в блюзе вообще не нужно. Ты играешь вот просто вот в моменте, практически все лайвом, одна гитара играет, ну, если есть второй гитарист, ну, а тут именно даблинг постоянный, то есть там вот эта партия, которая вот эти квинты играет, это 4 дорожки, 2, по 2 одним звуком, да, даблинг, и 2 другим звуком.
2: А сверху разные снизу гитары. Нет?
3: Сверху снизу, я честно скажу, плохо помню.
2: Я сейчас струнах и на потолке.
3: Ну да, да, я понимаю.
2: По методу Стива Джонса, например.
3: А что за метод, почему?
2: Ну вот именно такую записывать, вот такие даблы. Ну неважно.
3: Да, да, и после вот записи этой песни я просто миллион раз пересобирал педалборд именно вот под задачи группы Unicum, чтобы вот добиваться вживую подобного звука, чтобы это было не по блюзовому, а вот так вот.
1: Чувствуете,
2: а что касается солирующей гитары, которая играла мелодию?
3: Там играет, значит, честно сказать, я фидбэк, может быть, это слайдом я играю? Что? Смычок? Электросмычок там был?
2: Не, да я,
3: по-моему, фидбэком это делал. Ну, помнит лучше меня. Вот. А, значит, там, да, значит, электросмычок. Я, да, изначально заводил гитару, видимо, что-то не получалось, поэтому был достан электросмычок.
1: Don't speak without microphone, please.
4: Да, и, вот первое прав. Соло, которое там звучит, вот оно как раз-таки сделано, да, благодаря искусственному владению электросмычком.
2: Круто.
3: Искусственное владение.
2: Ну, кроме искусственного владения смычком, прямо такой очень даже приличный серфовый звук. Как это? Через что ты это сделала?
3: Через место, там, усилитель какой-то пиви там стоял, я в него сыграл, да.
2: Чистый комбик такого звука не даст, согласись. Было что-то еще наверняка. Или это уже какие-то компьютерные...
3: Нет, кстати, гитара вся вот прям максимально аналог. То есть это комбик, какая-то примочка, микрофон, ничего, никаких там... Окей. Ну, обработка, в смысле, ну, такая только постобработка, какой-то реверберация, может быть, и все.
2: Окей, какая-то примочка, продолжим.
3: Да, хорошо. Я не помню.
1: Ну что, друзья, у нас как бы этот самый триплекс у нас... Еще моя сторона имеется. То есть раз, два, три. У нас треугольничек.
2: Опа.
1: Вот, да. Я вам принес сегодня группу, которая играет музычку такой new metal. Вот. Но причем такую добрую, хорошую. Мне она зашла. Я думаю, дайте-ка я вам принесу. Потому что группа Advent Horizon такая имеется у нас. А Advent — это название предрождественского периода у католиков, которое аналогично периоду рождественского поста на Востоке. Вот. И горизонт вот этого вот адвента. Вот. И альбомчик они, 26-й год, вышел неделю назад. Свеженький, пересвеженький. Называется «Falling Together», «Падая вместе». Композицию я захватил на 5 минуток и 3 секунды, чуть больше вашей, на одну минутку. Вот. Называется «Past Life Parable». Притча о прошлой жизни. Вот как-то так. 5 минут, 3 секунды. Группа Advent Horizon. Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны» 155. Макс Тимонов понажимал на всякие полезные кнопочки, и полилась моя речь к вам, дорогие друзья, прям в ушки.
2: А ура, дорогие друзья,
1: прям
2: Игорь
1: сердце.
2: Чередник.
1: Прям в сердце.
2: Игорь Чередник, прямо в сердце.
1: Прям в сердце, в клубе сердце будет фестиваль проводиться «Свинцовый дирижабль» 20 июня. У нас в гостях два коллектива, об этом через секунду. А сейчас я хочу тоже воспользоваться своим положением, вот, и прорекламировать концерт, который состоится завтра. Тут была речь об Олеге Гаркуше, так вот, в клубе «Гаркундель», в котором я, кстати сказать, 3 года работал преподавателем барабанных дел. Вот, стоял у истоков открытия этого клуба. А вообще, мы с Олегом Гаркушей дружим с 1984 года, и своей первой семье я обязан именно ему, потому что его девушка стала моей женой. Вот.
2: Внезапно. Это программа о музыке, дорогие
1: друзья. О музыке, да, если что. Вот, и в этом самом арт-центре «Гаркундель» будет замечательный коллектив, который я безумно люблю. Называется «Рос Виталис», ведомый Иваном Размаинским, который у нас был дважды. У нас с ним день рождения в один день, 27 февраля. И мы совместный день рождения отмечали здесь. Прямо вот день в день, прямо на радио на нашем. Вот, и если интересно, в архивах можно откопать и посмотреть, и послушать, и все такое. А у нас в гостях уважаемый Иша Петровский, Игорёша.
2: У дяди Игоря сегодня день рождения.
1: День бёздник, как уже сейчас не модно, наверное, так говорить. Вот, бёзды партии, вот, будет сегодня. Не юбилей там у него, Макс?
2: День рождения.
1: Понятно, понятно. Сейчас просто у многих вот такие юбилеи случаются, 7.0.
2: Ну, бывает,
1: да. Мне кажется, именно вот к этому дело.
2: Может быть. Ладно. Игорь, мы вас любим, с днем рождения вас.
1: Да, Горюша.
2: Вот. Если кто не знает, это человек прямо главный сейчас хранитель
1: опять
2: традиции.
1: Опять про Майка Науменко.
2: Группа
1: опять...
2: «Зоопарк», опа. Да.
1: А у нас, дорогие друзья, в гостях группа... Кстати, на концерт надо приходить, в 7 часов откроются дверки. Вот. Ну, какую-то там, я не знаю, какую-то незначительную денежку там кому-то там... бросить в какую-то шляпу, и вы будете...
2: Стесняется. Сколько, скажи?
1: Да 500 рублей.
2: Вот, молодец.
1: Сольный концерт, 2 отделения, мы готовились, честно, все там придумывали, делали.
2: И возвращение на сцену легенды русского рока.
1: Да, я 5 лет вы меня не видели, не слышали, а тут я возьми, да и как птица Феникс, так раз. Вот, решил тряхнуть стариной, вот. Потому что дело к 65 двигается, надо же трясти последними живыми какими-то частями, вот, оставшимися. Вот. Поэтому стариной вот, будем трясти. А в гостях у нас группа «За морем». Ее представляет Оля Савченко, которая имеет отношение к мелодиям, к текстам и к вокалу в этой группе. И Женя Цветков, который имеет отношение к аранжировкам, гитарам и клавишным. Мультиинструменталист, аранжировщик, вообще, это круто.
2: Ну тут давай уточним, Евгений, мультиинструменталист по неволе? Пришли на студию с гитарами, а надо бы, а некому.
3: Не
2: тогда
3: то, что,
2: я сам.
3: Не
2: или
3: то,
2: как?
3: Что по неволе, но просто хочется воплотить в жизнь какие-то вещи, образы. Ну, есть какие-то навыки, грубо говоря.
2: Окей.
3: Садишься и делаешь.
1: Я понял. Сейчас мы к группе вернемся «За морем», а пока допредставим следующих гостей. Группа «Юникум». Федор Ганин, который имеет отношение к вокалу и гитаре, и Евгений Ламба, прекрасный совершенно человек, судя по песне, которая прозвучала, это не оставляет никаких сомнений. Вокал и соло-гитара. И вопрос. Кто там, кто из кого прям хочет выплеснуться в качестве обсуждения прозвучавшей композиции от группы...
4: У меня.
1: Да. Advent Horizon. Вот она называется. Свежий-свежий альбом, новейший. Вот. Вообще группа с такой... У нее, по-моему, 6 или 5 альбомов.
4: Впервые слышу, на самом деле.
1: Я других не нашел.
4: Хочу издалека начать... слушал подростком по передачу Алексея Рыбина «Долина Бартанга» на радио «Рок Сургал».
2: Опа, молодец.
4: Вот, и,
2: Евгений, потом обязательно расскажи, какие еще ты радиостанции слушаешь, кроме радио «Шок».
1: Нельзя говорить, к сожалению.
4: Ну, не существует же станция.
2: И что это меняет? Даже приходил человек, и что? И даже безалкогольного у вас нельзя пить? Вот это из той же серии. Давайте, друзья, будем аккуратнее.
4: Хорошо. А про другие группы можно говорить?
2: А про какие?
4: Так, ну тогда следующая тема обваливается. У нас группа Unicum только есть.
2: Да ладно, говорите уже, ладно. Ладно, Rolling Stones, ладно.
4: Да, и поставил некто на некой радиостанции, включил диск неизвестной группы, неизвестной ему, а это уже не шутка, это правда, он не знал этой группы, он ее просто вот как-то, он рассказывал, по обложке выбрал, и вот в эфир, ну, послушал, и вот в эфир поставил понравившуюся композицию. Говорит, ничего не нашел про них, вот поставил. Я записывал его эфиры и кассеты, и вот эта песня там у меня сохранилась тогда на кассете, и меня и напомнило вот то, что мы сейчас послушали по стилю. Я тогда... И дело в том, что в то время был очень популярен как раз нью-метал, был популярно вот что там, ну вот альтернативный рок, вот это все. Мои сверстники все это слушали, мне это максимально не заходило. Я такой был, как это, ретроград. Я такой слушал. Нет, я слушал вот прогрок как раз 70-е, там, классику рока, там, и блюз, и там, и фьюжн, и все такое, разную музыку. Но дело в том, что вот эта композиция мне, в меня попала. И позже я так как бы для себя... охарактеризовал этот стиль. Это можно назвать не new metal, а new prog-rock скорее.
1: Да,
4: вот
1: да,
4: это звучит.
1: Да, да.
4: Потому что в металле вот эти низкие рифы, они выполняют другую функцию, как бы агрессии, какое-то давление, доминирование. А здесь постоянная история, как бы здесь рассказ идет вот что в соло, что в рифах, что постоянно вот увлекающее тебя путешествие музыкальное.
1: Здорово. Блестящая характеристика музыки, с полностью солидарен. Вот, Федор,
3: я немножко
1: хорошо
3: скажу, пока
1: да.
3: помню,
1: да.
3: что вокал такой, мне кажется, не очень характерный, лирический. Обычно да. здесь, ну, такой экстремальный используется. И
1: но это прогрессивная музыка.
3: Ну, это да, это больше такой прогрессивная, да. То есть такой какой-то Честер Беннингтон на минималках, что-то такое.
4: Мне вот, кстати, Стивена Уилсона напомнило, которого упоминали.
1: Да,
4: очень
1: да, да. Я не исключу, что они на K-Scope Records сотрудничают. С K-Scope Records. Очень, очень возможно. Вот. А Оля нашла что-нибудь в этой музыке для себя?
5: Мне понравилось.
6: Ну да, вот вы... А, это Оля делает.
1: Хорошо.
6: То, что... Вы когда сказали new metal, но я ожидал чего-то, конечно, другого.
5: Да.
6: И здесь, ну, понятно, что эти рифы туда-сюда, это все похоже на это. Но в целом там акустическая гитара, вот это там... То есть и ты... Ну и конечно, картинки прям меняются. И ты, ну, как бы следуешь, как вот Женя сказал, за какой-то историей.
1: Да,
6: и
1: да,
6: и
1: да,
6: даже
1: да.
6: не знаешь, что ждет тебя
1: за
6: дальше.
1: Поворотом.
6: Да, то есть
1: это
6: интересная музыка.
1: Это, конечно, конечно, безусловно. Я другую и не приношу. Ну что, друзья, мы за морем обращаемся к коллективу. Что мы будем слушать на сей раз? Вот. И есть ли у композиции, которую вы намереваетесь через помощью уважаемого Макса Стебнова в эфир для наших уважаемых же 10 миллионов радиослушателей запустить?
5: Так, ну, песня тоже с вот этого самого альбома прозвучит. Называется она «До весны».
1: Это вот вдвоем который?
5: Это то, что вдвоем. Сейчас с ребятами она немножко по-другому звучит. Основа, в принципе, та же, но у нас получилась большущая там в конце... А? Здесь, да, другой барабанщик, естественно, да. Что ты хочешь сказать?
3: Ну, здесь все-таки втроем мы записывали, да. То есть приглашенный барабанщик был. На барабанах я не играю, поэтому мы решили пригласить.
1: Приходи ко мне учиться, очень сильно научил.
3: Спасибо.
1: Ребята,
3: ну, там перкуссия, там он тоже играет, да.
2: Микрофончики, ребята.
3: Да, там кахон, там бонги.
1: Женя же есть микрофон. Ага.
3: Кахон, бонги там звучит, да. Шейкер, по-моему, или тамбурин, там что-то такое тоже было, да. Ну, а здесь прям, ну, установка, да, барабанная. То есть такая больше, так, похожая на такую классическую такую рок-песню, я бы сказал.
1: Понятно. Ну, запущаем.
5: Слушаем.
1: Еще раз повтори название.
5: До весны.
1: До весны.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «За морем» — это группа так называется. И «Юникум» — это тоже группа так называется. И вот они-то вот как раз у нас и в гостях. Программка наша «Волшебная нить Ариадны», что выходит на «Радио Шок» по пятницам после 6, 16+. Вот, после 6 выходит по пятницам «Волшебная нить Ариадны» в 155-й раз. Она сейчас вот именно непосредственно выходит благодаря дорогому Максу Темнову. Вот.
2: Что? Игорь Чередник, здрасте.
1: Здрасте. Вот. Оля Савченко была вот только что пела для вас. Евгений Цветков играл на... Я сейчас будет вопрос на эту тему. На замечательных инструментах, на клавишных, тут на гитарах, аранжировки придумывал. А группа «Юникум» представлена Федором Ганиным, ее как бы основателем и движителем, который поет и играет на гитаре. И Женей Ламбой. Можно, говорит, склонять. Вот, я и склоняю. Который поет и играет на соло-гитаре. Вот такие замечательные люди в преддверии фестиваля «Свинцовый дирижабль» 20 июня в клубе «Сердце». Зачетное место. Вот, зачетные люди его организовали. Я их знаю, уважаю, хорошие. Вот, Новиков, по фамилии Новиковы. Вот. У нас были в гостях, кстати. Был. Вот.
2: Что хороший, радостно,
1: хороший.
2: Радостно.
1: Из группы «Площадь восстания».
2: Вот. Окей, лейбл «Свинцовый дирижабль» и достойный ведущий.
1: Да.
2: Называется Игорь Чередник.
1: Хорошо.
2: Это уже круто. Приходите обязательно.
1: Значит так, вопросы посыпались сейчас от меня. Во-первых, это тоже круто. Если вы скажете, что вы хотите что-то там переделать, я обижусь. Вот. Это раз. Второе. Олечка молодец, потому что она и дабл-треком спела, и разложила на многоголосие, сделала сама собой, я так понимаю. Вот, не приглашались же девочки на подпевки?
3: Нет, там, где... Да, два раза... Я пою, господи.
1: Несколько
3: я
1: раз.
3: Я задавалась, я вообще волнуюсь, когда мои треки там вот так слушаются. Я сразу все недочеты слышу. Да, в самом конце там еще Женя присоединился, мы уж там
1: женский
3: хором
1: голосом
3: пошли. Нет, почему? Да. Теноровым.
1: Пачка была такая, да.
4: Первая октава просто.
1: Понятно. Вопрос к Жене. Женя, там такой металлофонообразный звук ты наэмулировал, да, на клавишах? И там были такие неожиданные, стрёмные, ну, в хорошем смысле, стрёмные паузы. Это такая фишка была? Или так получилось, пальчик как бы тормознул?
4: А, в смысле времени там где-то?
1: Да.
4: Там было три таких... Это было сознательно все.
1: Очень,
4: да.
1: Очень вкусно, хочу сказать.
2: Я тоже думаю, что так надо.
4: Это немножко по-джазовому, потому что у меня есть... Женя говорил, что у него блюзовый бэкграунд, у меня есть небольшой джазовый бэкграунд.
1: Это сегодня будет в дальнейших наших песнях, которые я приволок. И блюзовый будет, и джазовый будет, все будет. И фьюжн будет.
4: Ну, мне все это нравится, конечно, да. Много музыки разной.
1: Хорошей очень много. Плохой еще больше, правда. Но хорошей достаточно много.
4: Вот. Хорошего никогда не бывает много, так по-настоящему, если.
1: Ну, я хочу сказать, просто мы знаем, это верхушку айсберга только.
4: Ну, да.
1: Вот. Сколько век живи, век открывай. Вот я вот эту группу открыл для себя буквально год назад всего, которую мы слушали Advent Horizon. Вот. Год назад только. Mm-hmm. Оказывается, о, как у них там много альбомов, они с 2019, по-моему, года или с 2018 существовали. А и знать не знал. Знаешь, как...
4: Даже есть у известных там людей, типа Адриана Челентано, например. Да. Вот я недавно для себя тоже открыл, не помню, там каких-то 70-х годов.
1: Да.
4: Очень достойная, ну, музыка прекрасная.
1: Да.
4: То есть не только вот то, что там звучит, там звучало где-то там у нас в советском, так сказать, эфире, а, ну, много хорошей музыки, действительно. Так, с другой стороны, если посмотреть, ну, на это надо... Да, интересоваться, копать.
1: Это надо время. И надо, как бы сказать, более-менее очищенно, как бы, такую душу от каких-то хлопот, забот, проблем, чтобы голова немножечко, как бы сказать, отключилась, чтобы было все хорошо. Вот это вот. Чтобы не было таких высасывающих энергию, каких-то неприятных, зудящих. Ой, блин, как бы завтра неохота туда идти, да как, ё-моё, с кем-то встречаться, кому-то звонить, опять эти лица, опять эти разговоры. Да ну, в баню. Пойду-ка я уволюсь нахрен. Вот, типа того. Вот когда, так сказать, проснулся и солнышко светит. О, помидор красный. О, отлично, жизнь удалась. Вот тогда к музыке. Она тогда зайдет беспрепятственно. И очень много музыки будет радовать. Это будет смысл жизни. Вот меня превращило в каком-то смысле, в часть смыслов жизненных у меня превратилось. Вот, называется, как хотите, меломанство, не меломанство, но любовь к искусству. настоящему. И причем сразу отличаю. Вот я ставлю, когда выбираю музыку, да, мне приходится отслушать где-то 10 композиций, и только 11-12 залетает, вот, западает в душу. А я уже натрыкался, где-то секунды по 3 выделяю и понимаю, что это тутыжность. А вот это вот что-то вот надо расслушать. И тогда я по второму разу слушаю. Да, есть, годится, нашел. И вот за такими занятиями я прожил довольно много времени. Вот, раскопками такими занимаюсь. Вот, потому что, так сказать, бриллиантов рассыпано на клумбе достаточно много. Но они больно уж, они как бы далеко друг от друга. И среди всего вот этого шлака просто уйма. Неимоверного. Просто ругаться не переругаться.
4: Сейчас, да,
1: денег заплатил, пожалуйста, тебе.
4: Интернет альбом. И вообще информации очень много. И музыки, да, в том числе, да, очень, да, очень, да, много. Да, и вот этот поток, он как бы немножко придавливает, конечно.
1: То есть,
4: устаешь.
1: С водой выплескивается куча детей, ну, понимаете, да, как. Вот. Я по поводу прозвучавшей композиции хочу к ребятам из Unicum обратиться. Как вам творчество ваших коллег продолжает все больше нравится?
5: Или, ну, мелодично, конечно, да. Мне это нравится.
1: А как насчет многоголосия Олиного? Меня оно подкупило очень хорошо.
5: Ну, подкупает, конечно.
2: Хорошо. Федор, в исполнении группы Unicum возможно вот такой же музыкальный стиль? Так простенько, без гитары, вот прямо акустика практически.
5: Ну, не так, ну вот песня следующая, которая прозвучит.
1: Как она называется, чтобы Макс ее
5: догнал? «Белыми нитями». Она вот в целом, ну, как-то... Ну, там есть и многоголосие.
2: И многогитария.
5: И очень мелодичная. Ну, я так считаю. Вот так что...
1: Клево.
5: Послушайте, у нас, вы нас как ведете. Вы первую песню задаете, мы вам открытый код. Как будто бы мы... Вопрос-ответ.
1: Да, да. Вот так это, ну, в этом как бы
2: работает
1: фишка.
2: Профессионал. Что, да, что запускаем?
5: А Женя хотел
1: сказать.
6: Ну, после песни.
2: Окей.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны» 155. Макс Темнов тут руководит процессом. Ваш покорный слуга, которого зовут Игорь Чайник, который будет для вас завтра на барабанах играть всякие музыки в клубе «Гаркундель». Вот, начнет он в 8 играть и до 10 вечера.
2: За 500 рублей.
1: Для Олега Гаркуши. 500 рублей за аренду они платят, ребята. Понимаете как? Поэтому денежка нужна. Ну ладно, хорошо, уж простите. Всех записать в список не могу. Не имею права. Вот, а хочу, вот, но не могу. Вот. Оля Савченко, Евгений Цветков, Федор Ганин, Евгений Ламба. Это люди сегодня у нас в студии. Представители групп «За морем» и «Юникум». У них фестиваль 20 июня будет. Я завтра, а они 20-го, прикиньте.
2: Да и ты тоже 20-го. Свинцовый дирижабль.
1: Да, я тоже 20-го. Да.
2: Фестиваль инди-музыки.
1: Я забываю все время.
2: И вот прямо вот участники фестиваля.
1: Участники прямо.
2: Вы, дорогие друзья, мотайте на ус и приходите обязательно.
1: Обязательно приходите. Зал должен быть заполнен до отказа. Просто яблоку не должно.
2: Всегда.
1: Не должно яблоку. Там всегда у них подход, у Матвеевых замечательных. Они большое, значит, отдают внимание, большое уделяют внимание звуку и комфорту гостей, слушателей. Вот. Очень большое внимание. Там всегда так уютно, так приятно, теплая атмосфера всегда. Вот. Фестиваль этот замечательный. Я с удовольствием, они меня приглашают в роль ведущего, я с удовольствием принимаю эти приглашения. Хотя это не моя такая, у меня многозадачность по жизни, я всякими делами занимаюсь. Вот. Но это одна из моих, как бы, которая мне, как я считаю, как вот ребята самокритичные, так меньше всего мне вести большие.

0: давайте обсудим, что мы услышали.
1: Вот Евгений, например, как да. гитарист хотел что-то аж перед песней все сказать.
0: А, да.
2: Федор назвал эту песню ответом. Я считаю, что эта песня...
1: У меня уже готов вопрос именно по этому поводу.
2: Во-первых, явно песня группы «За морем» была сложнее. Там больше было фактуры разной. Вот эта песня — это вообще самая простая песня группы «Юникум». И это наша первая совместная с Федей песня. Феди были до этого, вероятно, песни. Но вот это первая, которую мы вместе сделали. И у меня было такое... Ну, мне нужно было сильно перестроиться как-то вот...
0: Психологически.
2: Да, настроиться на аранжировку вот этой музыки. И у меня была идея как раз делать все максимально просто, насколько это вообще возможно, чтобы просто была песня и какое-то музыкальное оформление, ну, которое ей помогает
3: быть. Ставлю свое, там все-таки размер в припеве, это не такой простой, по ощущениям. Может быть, там, конечно, 4 четверти, я так понял, но там интересно распределены.
0: А мне, вы знаете, что, дорогие друзья, если бы Федя пел каким-нибудь там тенором, да, вот, то мне бы это ЕС напомнило. Я как раз недавно переслушивал Big Generator, 87-й год, и там вот, как его зовут-то, гитарист, который вместо Стива Хоу пришел в ЕС. Не знаете, да? Сейчас я вспомню, скажу.
2: То же самое.
0: Вот. Значит, сейчас скажу. Вертится в голове, вертится.
1: Потом,
0: окей. Вот, так вот он такие рифаки безумно любит. Вот, и прям вот я думал, блин, наслушался, наверное, Женя ЕСа.
2: ЕС я не дослушался. Вот из рок-группы известных это самая недослушанная мной группа, наверное. То есть я их слушал, но...
0: Так у них 5 периодов. Считай, 5 разных групп.
2: Я понимаю, да. Я пока застрял на Genesis и King Crimson.
0: Тоже хороший выбор. Gentle Giant очень советую. Это из классики, из старой. Причем после рук Стивена Вилсона. Вот, обязательно. Вот там, потому что раскрывается.
2: Да, я себе заметочку сделал, что его миксы надо послушать.
0: Ну, там дробься.
2: Особенно вдохновляет в истории Стивена Вилсона вот то, что первый альбом его, я недавно когда-то читал, первый альбом его был записан вообще целиком им самим, как-то просто как хобби, по фану, на кассету в тираже 500 экземпляров, там что-то такое.
0: Там Ambient и такой, Chroma Key еще, он там с клавишником из Dream Theater, он мутит там Chroma Key, потом у него есть проект Blackfield, вот, это дуэт, как бы израильский вокалист, автор музыки, он ему, значит, пишет все инструменты остальные. Получается, вообще.
2: Я имею в виду, как он вырос из такого кассетного хобби просто в такого композитора, продюсера и деятеля вообще прогрока. Вдохновляющий опыт просто.
0: Да.
2: Я недавно стал просто увлекаться звукозаписью, и вот я так тоже смотрю на это, такого клево, может, тоже когда-нибудь.
0: К нему подтягиваются. Сейчас довольно много людей, вот сейчас тройка такая прям есть. Такая есть, ну, Porcupine Tree, это группа Стивена Вилсона, и Casey Cook Records. И он там собирает всяких. А Гэвин Харрисон, который у него на барабанах играл в Porcupine Tree, кстати, они недавно альбом-то выпустили втроем с Барбьери. Кстати, в курсе, что Ричард Барбьери играл в группе Japan когда-то? Вот. Как раз в новой волновой группе Japan. И потом вдруг раз, и в Porcupine Tree очутился под старость лет. Вот. Ну ладно, не будем набежать чека не под старость, а под взрослость лет, скажем так. Ну что, значит, пора вам вбросить всякого свежачка. Чем я сейчас и займусь, дорогие друзья. Группа у нас будет итальянская, но англоязычная. Вот, группа. Она у нас называется Tri-Top. Вот так она называется. А где-то я в закладочке положил и убежала у меня. Убежала. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел вам рассказать, что ж такое Tri-Top. Ну да ладно.
1: Потом.
0: Не он это. Ай-яй-яй-яй, убежала. А не, нашел. Итак, Tri-Top — это система мобильной фотограмметрии. Фотограмметрии для 3D-измерений. Вот что это такое, Tri-Top. И вот так же называется группа замечательная, итальянская. Вот, они выпустили в 26-м году альбомчик,

А я возьму, взял песни из полюбившегося мне очень расслушанного альбома, их первого самого, 23-го года. Называется альбом «Rise of Cassandra», «Восхождение Кассандры». Композицию будем слушать, она не столь длинная, на 5 минут 46 секунд, называется «Delighted Insanity», «Восторженное безумие». Вот. Итак, «Tritop» из Италии, 23-й год альбом. «Восторженное безумие», 5.46, погнали.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир. Тревор Рабин звали гитариста группы Yes, который играл у них на 4 альбомах. Прекрасный человек, совершенно о нем отдельная история. А он сменил Стива Хоу. А Стив Хоу, второй гитарист группы Yes, в свою очередь сменил Питера Бэнкса, который участвовал в первых 2 альбомах группы Yes. Поэтому я вот отдаю небольшой должок. Я запамятовал, а сейчас вспомнил. А в гостях-то у нас у 155-го выпуска программы «Волшебники Ариадны» вот Оля Савченко, Евгений Цветков, Федор Ганин и Евгений Ламба. Это 2 группы «За морем» и «Юникум». И Макс Темнов еще берет и делает всем хорошо. В смысле нажатия кнопок. Вот. А я вот разговоры всякие разговариваю. И вот как насчет безумия от итальянской группы «Трайтап»? Удалось им это?
2: Вполне.
1: Да. Ну чего?
3: Ну не знаю, флешбеки, наверное, да? Не знаю, Dream Theater, как бы в первую очередь, наверное. Не знаю, у меня такие ассоциации. Все вот это радостные клавиши такие, бодрые, на фоне всяких метал-рифов.
1: Ага.
3: Ну, то есть такой жизнерадостный, солнечный прогметал.
1: Здорово, такое. Здорово. Ребята, мне есть что сказать?
4: Да, Федор. Это такая интересная композиция. Такое огромное количество звуков, все вместе.
1: Оно же работает.
4: Сосуществует, да, и гармонично. При этом у меня все, вот прям все смешалось. То вначале у меня какие-то Nine Inch Nails вообще всплыли. Потом группа Boston у меня вообще откуда-то появилась. Потом вообще в Текилу Джаз ушло. Ну, как бы это все прям вот максимально...
1: Может, это Текила Джаз у них как бы черпанули?
4: Может быть. Нет, но имеется в виду, что вот такие вот...
1: Я понял ассоциации.
5: Ну, там много приветов, это правда, да.
4: Да, так что вот у Евгения, может быть. А, ну, естественно, потом мы вообще как бы ушли к тому, что вот Женя тоже, у Жени есть свой проект... Евгений Ламба, да, просто, или как он называется, да.
1: Давайте о нем поподробнее.
4: И он инструментальный, и именно вот здесь вот такая инструментальная часть, она прям вот там особенно один кусок, он, я даже там даже не посмотрел, стал я улыбаться. Мы вчера на велосипедах ездили, как раз слушали его вот новые композиции, поэтому...
5: Так давайте, может, немножко поподробнее об этом?
4: А, ну, конечно.
1: Женя, расскажи.
5: Интересно же.
6: Да, сначала вот эта вещь мне напомнила очень заглавную вещь, не помню, как называется, с альбомом «Foxtrot» Genesis, вот просто этим ритмическим рисунком. Да, только тут что-то он мне поднадоел, ну просто, может, сейчас в настроение не вошло.
1: Вышло переиздание 26-го года, очень рекомендую.
6: Нет, я имею в виду вот то, что сейчас играло, вот этот риф поднадоел, он что-то очень долго на этой был нанизан на этот ритм.
1: Да-да-да.
6: А потом, когда они ушли с этого ритма, я вдруг как раз тоже подумал такой, блин, ну вот, наверное, у меня такая же музыка тоже вот надоедает, а потом раз, и вот Федя говорит, что тоже напомнил.
1: Средняя часть, так называлась.
6: Да-да-да-да.
1: Ну, понятно, хорошо. Ну что, дорогие друзья, обратимся к группе «За морем». Вот, и расскажите о следующей композиции своей, дорогие наши, Оля и Женя.
2: Угу. Так, третья вещь будет называться «Еду к тебе». Ее мы уже записывали составом, которым мы сейчас играем. Вот, но она тоже такая немножко пристрелочная. Все равно мы там экспериментировали, где пишем, как сводим. В общем, все равно не сложилось так, прям как все очень хотелось. Но, тем не менее, эта песня, ну, наверное, отражает уже наше такое общее звучание где-то, да,
5: с ребятами. Если можно ее уточнить, то есть прямо у вас была возможность выбрать студию?
2: Нет, мы пробовали на реп-точке на нашей, да, у нас там своя есть. В общем, мы пробовали что-то там записывать, там со сведением тоже думали, к кому обратиться. Ну, в общем, разные там моменты были. Что-то на студии дозаписывали уже, ходили уже в нормальную студию, там доделывали песню. Вот, но, наверное, она о нас что-то тоже говорит. Эта песня называется «Еду к тебе».
1: Замечательно. А Женя не добавил ничего. Ну ладно. Есть что добавить? Нет? Ну ладно. Хорошо.
2: Потом.
1: Группа «За морем», «Еду к тебе».

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны» 155. Этот выпуск ведомый Максом Тиновым. Вот, и я разговариваю, дорогие наши 10 миллионов поклонников. Но мы с вами слушаем прям качественную, крепкую и высокохудожественную музыку. Это можно назвать искусством, дорогие друзья, с большой буквы. Это группа «За морем» была. Ну и у нас еще группа «Юникум» сюда пришла, которая ничуть... То есть у нас нет задачи какую-то конкуренцию устраивать, ни в коем случае. У нас дополняют друг друга эти замечательные группы, с которыми вы встретитесь на фестивале «Свинцовый дирижабль», что состоится в клубе «Сердце». Вот, 20 июня сего года. Вот, летом этим вот. Буквально скоро совсем. Оля Савченко, которая пела, и мне там поразили совершенно потрясающие нюансики. Как будто такое псевдосрабание на фальцет такое. Оно такое вкусное было. Это вот мне потом, я сейчас скажу, кто у нас в гостях, а потом продолжу задавать вот этот вопрос. Женя Цветков, он из этой же самой группы «За морем», музыку которой вы только что в себя, так сказать, впустили с большой-большой радостью, я надеюсь. Группа «Юникум» представлена Федором Ганиным и Евгением Ламбой. Вот, у них тоже замечательное творчество, просто отлично. Я очень рад, что у нас сегодня такие хорошие, качественные гости, в смысле музыки. Ну и как люди, я сижу и прям получаю удовольствие от общения. Вот, так что вот все хорошо. Правда же, Макс Тимнов?
2: Конечно. Все вообще замечательно, за что? Огромное собственно, спасибо. Мы и ценим лейбл «Свинцовый дирижабль» и фестиваль.
1: Да,
2: Инди-рок и «Свинцовый дирижабль», потому что всегда это интересно и необычно. И простой музыки вот в таких фестивалях и в наших эфирах тоже такого не бывает прямо. Все это дико интересно. Ребят, спасибо вам огромное.
1: Да.
2: Не прощаемся еще. Продолжаем.
1: Короче, это самое. Где тут что нужно переделать, убрать?
3: Не, мы ничего переделать уже не будем здесь.
1: Как по поводу псевдофальцетных срывов таких? Это не срывами их не назовешь. Это такой нюансик, типа флажолета на гитарке, вот такой, типа этого, такое украшение. Вот. Ты это осознанно или это получилось?
2: По-моему, такие штуки просто так не делают.
1: В порыве какой-то эйфорического пения, такого эйфорийного. Вот, наверное, оно само так получилось.
3: Ну, скорее, да, это скорее как бы...
1: Но оно очень, очень приятно получилось.
3: Ну, ребята знают, я вообще достаточно часто что-нибудь меняю, когда пою. Иногда даже на записи я вдруг раз беру и что-нибудь по-другому пою. Поэтому это скорее, просто эмоции, да, которые во время пения возникли. И, ну, спелось вот так.
1: Очень здорово, очень хорошо. И вот этот чувствуется приверженность Жени к джазу. Там даже местами барабанщик попытался в прямом груве сыграть немножко этот самый свинг чуть-чуть, вот, с четырех четвертях, вот, вообще очень-очень классно, вообще все продумано, здорово, интересно, мне понравилось, вот. Женя, ничего не хочешь сказать в свою защиту?
4: Ну, это у нас отдельно выходила песня, и она уже вышла, как бы мы ее не будем включать вот в будущий альбом.
1: Как это не будем?
4: Она такая у нас отдельная. У нас есть такие вещи отдельные, да. У нас «Моряк» еще есть песня. Кстати, тоже. Ну, у нас «За морем» коллектив, да. У нас много отсылок к каким-то морским темам. Здесь тоже вот в конце у меня такие прямые ассоциации. Вот «Хочу сидеть на берегу», там слова. То есть это, ну, такая мечта, что ли. О море, мечта, да, вот. Чего-то такое вот. Ну, как бы романтика такая морская. Ну, песня «Моряк», ну, там другое, конечно. Там скорее...
1: Это на следующий, я так понимаю, у нас будет.
4: Нет, у нас только три, да. Но мы ее, возможно, исполним на концерте, а не знаю, как по времени там будем смотреть, в общем. Ну, в общем, песня такая, более такая задорная, драйвовая, я бы сказал. Ну, разные у нас есть. Это вот отдельно вышло, «Моряк» отдельно вышел. А, собственно, здесь она вообще родилась как бы... Ну, это не прописанные партии, этого не было, то есть... Пришли на точку, просто стали репетировать, и там это как бы в процессе уже обрастало она новыми деталями.
1: Импровизации.
4: Да, мы исполняем ее на одной гитаре, здесь вы слышали две. То есть это тоже уже родилось уже на студии. Угу. Непосредственно решили записать как бы вот такую вторую гитарку, вот, собственно, чтобы было повкуснее.
2: Ну, круто же. Все.
1: Круто.
2: Юрий Алексеевич, а можно я вот уточню? Оля, Женя, вы же вот принимаете участие во всяких рок-фестивалях. А рок-фестиваль, там история какая? Как ни крути, все разные группы, все по-своему хороши, но так или иначе, стиль-то у всех примерно одинаковый. Как вы вписываетесь в вот эту вот шумную рок-тусовку? И, например, организаторы не считают ли вас такими? Ну, вот у нас тут вот рок-музыка и еще вот эти с гитарками. Вот как вот вся эта история происходит? Взаимодействие с другими коллективами.
3: Да нормально происходит все. Вообще считаю, что надо, чтобы было много разной музыки, чтобы она... Я как-то напрягалась, может быть, какое-то время по этому поводу, да, что мы какие-то все время особнячком. В принципе, и хорошо, и нормально. Я вообще такой интроверт, я всегда немножко особнячком, поэтому, в принципе, все логично. Ну вот, ну не так вот мы звучим. Ну вот по-другому я пою. Ну вот тексты у меня вот... про другое. Ну и вообще, и хорошо. Вот я сейчас от этого кайфую. Мне вот как бы... Я не стесняюсь уже, что мы другие. Ну и пускай... Да, нас где-то было мы интервью, вот давали «Свинцовому дирижаблю», да, там делали интервью со всеми ребятами. Вот как вы будете вот там, чем будете брать, вот так прозрачно звучите, какой-то там был вопрос.
2: Чем будете удивлять?
3: На самом деле, слушайте, ну мы сейчас, у нас очень много материала. Я почему вот это про альбом, про все, я просто даже не знаю, мы когда-нибудь это все запишем или нет. У нас его, правда, много. И, ну, у нас есть такие прям, ну, на мой взгляд, драйвовые вещи, да, тем составом, который у нас есть, насколько мы можем их драйвово сыграть. Я вообще человек зажигательный.
2: Ой, я, извините, буквально секундочку вас перебью, даже вы сейчас оправдываетесь. Но у нас есть и по-драйвове, и...
3: Нет, я не оправдываюсь, я хочу сказать, что мы разные. Сейчас, может быть, вот эта музыка, она была в одной какой-то плоскости, да, мне нравится пробовать и в разных каких-то штуках, вещах, где-то более джазово. Да, к джазу я тяготею, я как бы это слышу, это хотя я вообще ни разу не джазовая певица, ничего такого. Вот, но я тяготею к джазу, потому что я люблю какие-то джазовые там штуки, там вот это вот слушать и все. Вот, а когда-то там это что-то, я говорю, вот давайте вот это, люди пишут, я хочу, чтобы здесь потяжелее было, вот мы ее сыграем на концерте, она будет такая повесомее. Где-то наоборот прям прозрачно хочется, я там под гитару просто пою, там что-то наигрываю, ребята там что-то подключают. В общем, поэтому никаких клише, никаких ярлыков. Пусть все играют, что хотят.
1: Ну, кажется, знают все цветы.
2: Идеальный ответ. Мы молодцы.
1: Ну чего, у побратимов ваших спросим, у группы Unicorn.
4: Ну, вот у меня было ощущение от первых вещей такое...
2: Извини, пожалуйста, я бы на месте Игоря Алексеевича спросил по-другому. А вам слабо?
1: Я таких циничных подколов не люблю устраивать.
4: А ощущение светлое, такое прозрачное, как раз все, что и прозвучало, какие эпитеты. А вот эта вещь вдруг повернула в другую сторону, она даже пахнула как раз прогроком, неожиданно вдруг какие-то...
3: У нас есть песни по 8 минут, такие прям вот, Женя, аранжировал, такое вот прям увлечение как раз вот, да, прогроком чем-то таким.
4: Клево, я люблю, надо играть на фестивалях, вот такое, тогда уж точно будете особняком стоять.
5: Да, вот я от себя хотел бы добавить, что как раз таки, видимо, может быть, «Свинцовый дирижабль», этот фестиваль, вот как раз он музыкальный вот с точки зрения музыки, потому что, ну, зачастую, ну, и огромное количество групп, где как бы главенствует текст, ну, и все вокруг текста, а здесь как бы мы слышим много музыки, то есть, а песни это все-таки это к музыке ближе, чем к тексту, то есть, как, поэтому... Я за вот такие песни.
3: Ну, это вообще такой вопрос, да, долгий. Вот слова, музыка, музыка, слова, музыка. Тоже мы иногда обсуждали это вот с Женей, да, вот, что важнее, что называется. Мне кажется, все, конечно, важно. И у меня есть песня, где у меня вот буквально 4 строчки. Я обожаю такие вещи, там, как у Бьорк, например, когда она поет, там, буквально там пару строк, но... Или у Фицджеральд, например, когда она там в одну там строчку, и ты там столько всего слышишь, ты думаешь, боже мой, боже, гениально.
1: Ну, хорошо. Друзья из группы Unicorn, расскажите, пожалуйста, что мы будем сейчас слушать?
5: Будем слушать песню «Костры». Да, и она, кстати говоря, родилась вот тоже тут вот. Не так далеко я шел просто в сторону метро и что-то напевал. Вот первые строчки, они дальше стали цеплять слова, и, в общем, да. Такая песня интересная, и на самом деле... Нам как-то не снимали, а прислали какой-то видеоряд. И он вообще как бы изменил мое представление вообще, о чем я писал. Потом кто-то сказал, это вообще про другое. И то есть оно такое универсальное, и каждый может находить в ней
1: что-то свое,
5: и как бы я отговаривать не буду, пускай оно. Я даже и объяснять про что это я не хочу.
6: Видео мы не решились загружать в наши соцсети, потому что слишком.
5: Это было слишком. Потом как-нибудь расскажем.
1: А что не сейчас?
5: В общем, оно такое, ну, было очень политическим.
4: Политизированное, да. Мы не про это.
5: Да, мы не про это, а там было все про революции какие-то, вот про что-то такое.
2: Ах ты.
1: Ну, понятно.
5: Ну, в общем...
1: Итак, название и вперед.
5: Да, «Костры», группа «Юникум», вперед.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ждал я гармонического мелодического соло на гитаре с длинными такими протяжными нотами и дождался. И сразу поймал вайб группы «Кино». Вот, такое со мной случилось. Меня зовут Гаженик, Макс Тимов нажимает на кнопули. А в гостях у нас
2: группа... группа вообще-то называлась «Юникум».
1: Да. А я к этому подвожу. Группа «За морем» и группа «Юникум» в составе Оля Савченко, Евгений Цветков, это «За морем», и «Юникум» Федор Ганин, Евгений Ламба. Вот, угадал я целеполагание ваше, дорогие друзья? Ну, получилось. Если это было оно, то смогли.
2: Так ли это, друзья?
3: Как я уже говорил, когда стали делать аранжировки с Федей песен, просто выстраивалась, ну, просто задача, чтобы прозвучала песня, и тут, в общем, я не сильно отошел какой-то от мелодии припева, чуть-чуть просто разнообразил, но осознанно не играл всяких вот этих классических рок-вертушек, вот специально, прям избегал их. Потом на концертах в итоге все равно все туда пошло. А тут, да, тут вот какая-то такая, и мне понравился вот такая находка вот этого диссонирующего вот этой подтяжки такой, которая вот все время чутка не строит, и как бы мне показалось это в тему этой песни. И вот, группа «Кино» — это, конечно, здоровское сравнение, лестное, но мне кажется, тут просто
1: может быть «Би-2».
3: Вот «Би-2» было, кстати, вот в голове. Было вот этот полковник, кто пишет на припеве, у меня как это была такая отсылка.
4: Я тоже навеяла, если честно, да.
3: А по поводу игры Каспаряна, это вообще какая-то недостижимая какая-то высота игры. Очень просто, но это я не знаю, как так играть.
1: Можно я скажу одну вещь? Смотрите, друзья, у нас был когда-то воссоединение группы «Странные игры». Такое было в 2011 году для участия в фестивале, посвященное 30-летию рок-клуба. И играли мы на Рубинштейна 13. И Витя Сологуб, который, кстати, когда у них 27-го, что ли, концерт был, появился на сцене этого большого концертного зала, как он называется-то, Ледового дворца, появился в составе группы «Наутилус», ну, в смысле, Слава со Славой Бутусовым, и спел им хороводную из репертуара «Странных игр». Вот. А потом еще из репертуара «Дедушек Анастасию» они исполнили. Но это другой вопрос. Так вот, Каспаряну я веду. Вот. 30-летие рок-клуба у нас было. И Витя, пользуясь нашей дружбой, я вообще-то, мой дом был напротив Юриного дома. И я с ним еще очень-очень давно, прям с 85-го года мы ходили в гости, а потом Джана Стингер, его супруга, пела у нас цельный год. Она у нас пела. И ездила там везде. Вот. Передаю ей привет огромный. Она, конечно, в Америке, но дай бог услышит. Вот, может быть. У нас 10 миллионов слушателей, по моим скромным подсчетам. Как-нибудь передадут. Так вот. И, значит, мы репетировать стали. Юра должен был играть в 5 песнях. Мы его позвали. И пока там эти подключали, Витя, Гриша, там, Андрюша, то есть не Андрюша, а Коля, Леша, пока они там подключали, подстраивали, все, Юра уже быстренько педалборд свой воткнул, гитарку белую свою взял, и что-то такое просто так, полосканием белья занялся. Нам. Перебирает. Потом раз рефак заиграл, AC/DC Back in Black. Бэм! Ба-ба-бам! Ба-ба-бам! Ну, я думаю, рефак-то зачетный, я подстроился, загрувил, все, и вот мы с ним играем, я ловлю полный кайф. А потом бах, там, где это самое, припев Back in Black, и там, значит, соло идет в AC/DC. Юра заиграл соло. Не AC/DC-шное, а Джон Петруччи примерно такое. Я просто, мы все, они вот подключали, они так рот раскрыли, остановились. Нифига ты так можешь, оказывается. А мы и не знали. Чувак офигенно играет. Просто
3: умеет
1: офигенно.
3: Умеет удивлять, да.
1: Просто пальцы, то есть, во-первых, корневейшим образом, то есть, четко, профессионально очень. И я никогда не услышал никогда до этого, не даже предположить себе этого. Я когда учился в училище Мусоргского, вот, то все гитаристы наши, Олег Чиняков, там еще, Атаманенко там, вот, они высунулись в окошко. О, смотрите, к нам Каспарян идет поступать в училище, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, джазовое училище, они давай над ним, типа, потешаться. как это, группа кино, чувак идет, где джаз, где кино, а где джаз. И тут я понял...
3: Вот именно, где кино, а где джаз.
1: Да, да. Я понял, что Юра не зря туда шел, потому что он реально, как бы то, что вот он играет в этом симфоническом кино, то, что он играет в группе кино, это такая вот маленькая, как бы, пазлик из его жизни, очень маленький. Вот, потому что он владеет инструментом, меня поразило просто вот это. Я нигде никогда больше этого... Это, я вот живу с этим и кайфую, потому что никто никогда этого не видел, может, и не увидит. Вот. Так что вот так похвастаюсь вам, что с Юрой я поиграл и получил колоссальное удовольствие от его музицирования. То есть умеет. Человек умеет, но не балует, не пользуется этим.
3: Ну вот мне, кстати, этим и нравится его стиль, собственно, его каноничные партии в группе кино, они... Ну, то есть, понятно, они играли, то есть, ориентировались, там, Cure, Smiths, там, вот это все, да. Постпанк, но у него совершенно свой голос, он не похож.
1: Да, на них, я причем есть... спросил, говорю, Юра, это Витя придумал вот эти все выдающиеся соло, ну, гармонию, мелодию? Это я. Мое. Вот. Как Леша Рахов запоминающиеся мелодии для странных игр придумывал на саксофоне, так вот и Юра для кино вот эти все знаменитые соло. Почему он и участник этого симфонического кино? Потому что это авторство ему принадлежит всех этих. Вот и у тебя тоже, я же говорю, протяжное. Я жду, думаю, ну должно оно сейчас случиться. Обязательно должно. Не зря там гитарка на заднем фоне что-то такое подыгрывает. Сейчас она вольется в это полотно. И я оказался прав, понимаешь?
3: Спалил комбик на записи.
2: Бывает.
1: Ну что, друзья мои, а я вам хочу предложить из «Солнечной Италии» еще одну группу. Вот. Называется она очень лаконично и тривиально. «Барок Проджект». Вот. Всего лишь навсего. Ведомая Лука Забобини. Лука Забобини зовут человека. Вот. Он с классическим музыкальным образованием. Тоже мультиинструменталист. И автор всей-всей-всей концепции. В общем говоря, лидер этой группы. Собрал потрясающий состав прекрасных музыкантов, вот, и выдал в 2015 году, на мой взгляд, шедевральный альбом, который называется Skyline, линия горизонта, можно так перевести. Там разные версии перевода есть, а на картиночке, на обложечке там такое небо, а за небом там как бы черная ночь и зиппер, молния, да? Полнеба вот так застегнуто на зиппер, а полнеба не застегнуто. Вот. Там, где застегнуто, там солнышко, облачка, все прекрасно, итальянское такое все. А где не застегнуто, там, значит, космос, космос, космос такой. Очень интересно оформлено, здоровско. Вот. И у них много хороших альбомов, много хорошей музыки. В каждом альбоме есть шедевральные вещи, но вот этот альбом, он просто весь как один большой шедевр. Хочу вам предложить на 6 минут и 6 секунд композицию, которая называется... Spinning Away, уносясь прочь. Еще раз. Barrett Project, Skyline альбом, уносясь прочь, 6 минут 6 секунд. Погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну как, дорогие друзья, Оля Савченко, Евгений Цветков и Федор Ганин, вам итальянская музыка. Это я обращаюсь к нашим гостям группы «За морем» и остаткам группы «Юнюком», потому что Евгений Ламба нас, к сожалению, покинул по очень важным делам. Мы ему это простили и сказали: всего доброго, занимайся своими делами, все окей, ты так много для нашей программы уже сделал, поэтому отпускаем. Ладно, иди, дорогой. Макс Темнов, соведущий.
2: Да-да-да, это Игорь Чередник. А теперь я расскажу, как было. Извините, все, молчу.
1: Короче, как вам итальянцы сегодняшние? Смотрите, вторая группа, и, по-моему, совсем-совсем. И джаз, который вот Женя у нас любит, тут проглядывается очень полной мере.
3: Тут много всего вообще, да. Проглядывается. Жень, давай.
4: Ну, современная музыка, она вообще такая. Много всего обычно. Сейчас вообще
1: многовекторная.
4: Да, говорить о каких-то там прям определенных жанрах вообще не часто приходится. Есть, наверное, такие какие-то
1: есть,
4: сугубые товарищи.
1: Кроссовер-прок называется этот жанр.
4: Жанр, да. Я имею в виду кто-то, кто вот прям вот, например, там какой-то классический блюз играет. Ну, есть, конечно, такие люди, да. Но чаще всего слышишь какие-то вот такие и то, и это, все в одной композиции.
1: Коллажи
4: какие-то, да, мозаики такие. Ну, здесь все прям органично, мне кажется, все это сочетается. Концовки вообще какая-то, такая классика на клавишных как будто звучит. И вместе с тем она еще и авангардная как будто то есть это не такая классика, как Моцарт, да, это скорее просто какое-то звучание такое академическое в каком-то смысле. Ну и у нас тут нельзя называть радиостанции, да, другие. Ну, для джазовой радиостанции бы, я думаю, вполне бы вообще бы пришлось просто... Прекрасно бы подошло бы, скажем.
1: Там же есть мелодика, причем такая ярко выраженная и довольно простая. То есть
4: ну да.
1: Ее хочется потом петь, я по себе знаю. Да-да-да-да, да-да-да-да.
4: Ну и ритмы вот эти вот, все достаточно. Потом надо будет мне вот у вас эти названия...
1: Группу. У нас будет завтра программка.
4: Да, переслушаем. Интересно, вот мне интересно такие вещи.
2: Выйдет
4: потом
2: запись
4: уже
2: эфира со всеми названиями, композиций.
4: Найти в интернете потом и да, послушать еще что-то из творчества там, вот, альбом, этих коллективов.
1: Первые два можно не слушать, а альбома вот этой группы. А вот начиная с Coffee and Nuclein. Вот с этого альбома 2012 года. Must have. Вот. А Оля ничего не добавит?
3: Ну, в принципе, я согласна во многом. Интересно слушать эту музыку. Мне уже название заинтересовало. Я очень люблю музыку барокко, классическую, ну, в том числе, да, поэтому сразу так ушки на макушке, что там интересного. Так что спасибо большое, да, что-то новенькое.
1: Федор, оставшийся в одиночестве, что нам скажет?
5: В общем, тут прозвучало мнение про современную музыку, но как-то я здесь ничего современного-то не услышал. В целом, просто это какое-то смешение всего.
1: Я услышал звучание.
5: Ну, только разве что звучание. Ну, вот как бы это только может...
1: Находок как-то... и открытий ноль.
5: Правда. Ну вот, я поэтому как бы говорю, что...
1: Все найдено, но смешение, разножанровость, вот это вот смелое и умение музыкантов в столь... Они молодые же совсем. Вот в столь, так сказать, юном, скажем так, возрасте, так владеть инструментами, это не показательная песня. У них есть песня, которая называется «Gold». В этом альбоме «Золото». Очень рекомендую послушать. Вот. Там просто вообще феноменально.
5: Просто вот эти... Вот эту композицию, я бы даже так сказал. Песни как бы язык-то не повернется назвать. То есть это какая-то музыкальная композиция. И это вроде как бы не группа, а уже прям какой-то... Ну, прям вот коллектив. Ты это как бы не можешь сказать, что это вот группа, и у них есть песня.
1: 4 человечка всего, кстати.
5: Ну, как бы... Ну, я бы посмотрел бы на их живое выступление.
1: Есть,
5: как...
1: есть два этих самых концертника. Обалденно все делается, все хорошо.
5: Ну, возможно.
1: Без этих приглашенных.
5: Ну, значит, это в этом это современная музыка. Как так? Мы слышим, что тут играет прямо целый оркестр, а всего 4 человека.
1: Лука Забини, у него такой вот шкаф этих клавиш, там целый многоярусные такие.
5: В этом вот, да.
1: Там симфооркестр звучал. Струнные, брас звучал. Это же
5: это
1: все
5: так вот,
1: эмулировалось все.
5: Поэтому это вызывает восторг вот в каком-то технологическом прогрессе.
2: Удачно подобранную музыку сегодня.
1: Хорошо. Значит, вы говорите, у вас репертуар не закончился, получается?
3: Нас просили три песни, да, мы просто подготовили три песни. Так-то у нас еще, конечно же, есть записанных песен.
1: Давайте наведем наших слушателей 10 миллионов, чтобы все они нашли.
3: Да, у нас есть на Яндекс.Музыке вот, собственно, альбом, который, повторюсь, называется «Помогите найти человека». Он такой немножко прозрачный, немножко такой легкий, но песни, ну, важные для меня, по крайней мере, там собраны. Их можно послушать. Ну, ВКонтакте тоже мы есть, ВКонтакте музыка. У нас есть группа, она очень небольшая, мы не очень так прям умеем себя пиарить.
2: Оля, и тут на помощь приходим мы. Вот они, ссылочки на радио, чтобы переходить.
3: Я пиарю свою группу, да, прекрасную группу «Заворим». Ребята, заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Это будет классно.
2: Большая ли у вас будет программа на фестивале?
3: Ну, мы сыграем в отведенное нам количество времени, да, вместим по возможности песен 8.
2: Ну, наверняка же вы готовите какой-то плейлист уже.
3: Да, конечно, он уже готов, он у нас есть. У нас просто есть очень длинные песни, их несколько, но вот одна из таких длинных песен прозвучит, она называется «Лучшая на земле». Вот, ну, а вообще, конечно, готовимся, я надеюсь, что получится ярко, интересно, и никто нам не скажет, вот вы там звучите как-то не так. Вот, я надеюсь.
1: Звучите вы поразительно, потрясающе, хорошо, да, здорово.
2: Обе группы просто обалденные сегодня. Да. Федор, а почему у вас так мало записей? Вроде бы группа существует
5: уже.
2: Так, а
5: вот мы и говорим, что о том, что мы стали их вроде выкладывать, а потом мы стопорнули, потому что пришли новые какие-то идеи, или мы стали, ну, не то чтобы сомневаться,
2: мы стали совсем не такие.
5: Переосмысливать записанное, и как бы решили несколько иначе это обрамить.
2: Но уже студийные планы, они, ну, они у всех есть, конечно.
5: Нет, у нас достаточное количество, ну, как бы, записей, просто они не опубликованы. Ну и в целом, конечно, наша группа, она все-таки предполагает все-таки живое присутствие, и вот эта вот уникальность как бы не передает вообще.

0: Вот мы сегодня слушаем совершенно другую музыку. Музыку намного более сложную, более современную. А вот как твое отношение вот к этому наследию?
1: Это настолько оно актуально сейчас? Знаете, это такое, типа, не в смысле у меня отношение личное, а что это очень искренний, как бы, художник, скажем так. Майк Тауминг, он сам по себе такой трепетный. Я не знаю, каким он был там в жизни, но...
2: Я знаю.
1: Ну вот.
0: Вот он знает.
1: Ну, я думаю, в принципе, примерно то же самое, что он отражал в текстах. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить.
2: Человек скромный.
1: Вот.
2: И очень в себе неуверенный, хочу сказать.
1: Вот, ну, то есть, и вот, ну, и творчество это и отражает. Поэтому это сугубо такие трепетные какие-то. Вот я помню пару... Как раз у них фильм «Лето» есть, вот у меня все время... Ну и песни у них есть «Лето». Да, вот ассоциируются с каким-то летним вот таким днем, какими-то прогулками там по центру города или там где-то вот тогда за городом. Ну, в общем, суть в том, то, что это вот и чисто это вот какой-то... То есть это родное. Родное не потому, что, как сказать, что мы родственники, да, а потому что вот прямо отклик имеет... Внутри что-то такое вот прямо за чем он вот так вот искренне все такое прямо цепляет. Что многие как бы используют какие-то образы, еще чего-то. Ну, им эти сказать слова, ну, не составляет труда. А когда ты вот говоришь конкретно про себя, конкретно вот свои переживания, это уже как какое-то признание там, я не знаю, что хотите, откровения какие-то, как на исповеди. Но это тяжело.
0: Это
1: вот,
0: правда,
1: то есть,
0: да.
1: И поэтому вот мне кажется, что вот искренность этих текстов, они как раз-таки подкупают, и количество слушателей. Также я вот начинал, когда там играть на гитаре, кому-то показывал песни Майка. Ну и на тот момент это не... Ну, они не сильно были... Ну, в советское время понятно, что они были супер популярны, но потом это все спало, и он стал каким-то... Ты говоришь, вот Майк Науменко. А кто это такой? А мы вот не знаем. Ты играешь песню, но ты уже не стал говорить, что там типа... Вот Майк Науменко, это вот зоопарк. Просто ты играешь, куда-то вставляешь там эти песни, и тогда спрашиваешь, а это чьи песни-то? Ты говоришь, ну вот Майк Науменко. В смысле ты не знаешь? Ну это группа зоопарк там. И у меня вот все мои друзья прямо стали фанатами группы «Зоопарк», даже не зная то, что я имею какие-то родственные...
0: Вот это история. А на какие-то музыкальные моменты ты обращал внимание в этих записях? Что вот здесь вот, о, вот хорошо. Или все-таки...
1: Ну, это такое, это больше... как вот реально, как, типа как Боб Дилан, что-то такое. Тут нет, а оно... Это как вот я говорил про песни, что там главнее. Здесь вот именно песни, то, что они существуют. Здесь сложно давать оценку музыкальным каким-то приемам. А это вот так вот хорошо, и вот... И оно уже как бы неизменно, поэтому, то есть, кроме восторга, это ничего не вызывает. То есть, такая прямо готовая история, и что плохо это записано, хорошо ли это записано, это как бы честно сделано, вот. А рок-н-ролл, наверное, все как раз-таки отличие между эстрадой там или еще чем-то, это как раз-таки
2: честная
1: личность
2: музыка,
1: какая-то,
2: да.
1: Честная, и вот, собственно, вот такие вот люди.
0: Ну, это очень крутой ответ, спасибо тебе.
2: Спасибо.
0: За него. Ты
2: да.
0: Смотрел фильм «Джонни»?
1: Да, а, с Фоменко?
0: Yeah.
1: Да. Да, конечно.
0: Положительные эмоции или нет?
1: Такое себе.
0: Окей.
1: Лето мне больше понравилось.
2: Мне что-то и не то, и не другое. Уж простите, пожалуйста, меня.
1: Лето мне понравился фильм именно про какую-то атмосферу, которая, возможно, не была такой...
2: Вообще близко не
1: так. Да, близко не была, но человек же ищет что-то хорошее, понимаете? Как бы если... А что показывает? Тут такой другой вопрос. Ну, какая-то романтика, что-то вот, какой-то советский Петербург.
2: Не ты... так мы говорили, не так мы общались, не то мы носили, не в таких количествах.
0: Ох,
2: мы
0: какую
2: пили.
0: Я крышечку-то открывал.
2: Да.
1: Я слышал такие, как бы, комментарии.
2: Все было гораздо мудрее, гораздо
1: мудрее.
2: Интереснее. Там люди все с образованием.
1: Ну, вот в этом понимаешь? Смысле, конечно, да. Вот этого, наверное, там
2: вот.
1: А не
2: там,
1: хватает.
2: Там какая-то лубочная такая клюква. Я не знаю. Я посмотрел минут 10, мне... стало плохо, я говорю, не, ребят, я такое не могу. Это
1: ну, по
2: ложь,
1: крайней мере, я очень рад, что этот фильм вышел, и, по крайней мере, какое-то, ну, больше людей
2: зачем
1: узнали.
2: Зачем брать людей, которые были в реальной жизни, и погружать их в другую атмосферу с другой историей? Вообще другое все.
1: Художественное кино.
3: Ну, понимаю, это как, знаете, это... вспоминается фильм «Пушкин», который тоже не так давно вышел, да, то есть тут... А, «Пророк», да, простите, извините. Тоже я слышала такие просто разные отзывы, кто-то, о, классно, классно, кто-то, о, какой ужас, какой ужас. Так, в принципе, и здесь. Но там просто более-то радикальное, да, погружение, как бы, вот, ну, эпоха. Но мне кажется, что такие вещи, это все равно хорошо, это все равно дискуссия, которая возникает, это все равно интерес к этой теме, к той или иной.
2: Мастерство Серебренникова никто не умаляет, не отрицает.

0: Это гениальный чувак, все, все зашибись. Просто я, когда... Я же как бы хоть и пожилой человек, но, слава богу, с памятью у меня... человек живет тремя. Вот в моем возрасте люди начинают жить прошлым. И вот оно новыми красками расцветает, вот это прошлое. Вот. И какие-то... Мозг же известно, он отторгает все негативы, оставляет только позитивы все. Все вот. И ты уже забываешь про то, что там что-то где-то не достать, что там джинсы по 180 рублей, что магнитофоны ломались каждый месяц. Если ты там очередь ставил, чтобы в ремонт сдать, что телевизоры огромные были, их не было не оттащить по 800 рублей, что надо ничего не достать, ничего нет, жесть, вот. И пластинки, как я убегал от милиционеров, они меня поймали и сломали об коленку моего Патрика Морриса, который я купил за 45 рублей, вот. И вообще ужас какой-то с этой стороны. А с другой стороны, елки-палки, люди просто так бла-бла-бла, не было вообще пустопорожних базаров, какие там сплошь и рядом в этом кино. Вот. Ни о чем. Мы в каждое слово вкладывали частичку души. Если уж открыл рот, то какую-нибудь историю рассказывай. Не смеши людей. Вот. И все как-то было органично, понимаете? Все как-то толково было. И люди были более глубокие. Не те, которые показаны, а в настоящей жизни. Вот. Цой молчун, да, Витя, он молчаливый. Но когда мы были у Лепницкого, у Саши, Саша говорит: «Витя, ты что-нибудь новое написал?» Он говорит: «Сейчас покажу». Там сидело много людей, маленький Африка молодой, какие-то англичане. Я хочу
1: потрогать, возможно. Вот так.
0: И он про пачку сигарет нам новую песню спел, понимаешь? Вот, это было в 86-м, что ли, году. С Сашей Лепницким мы были очень дружны. Троицкий Артемий, там, Киевич. Как, Макс, не будешь ничего говорить? Я назвал человека... Надо оговориться, что ты кем-то он там когда-то что-то признан.
2: Ну, вот ты сам уже все сделал.
0: Хорошо.
2: Ладно, признан.
0: Признан. Вот. Короче, вот такие моменты. И это, понимаете, это счастье какое-то, какая-то сказка. Я думаю, блин, как это же было, я там был. Обалдеть. Вот. А тогда ты не придавал тут все. Земля вертелась специально для нас. Было такое ощущение в эти годы. Вот. Это ж потом раз мне говорит мой директор, говорит: «А мы, говорит, в Америку едем». Вот. И раз действительно приехали в Америку, и полгода там остались. Путешествовали, поиграли концерты с группой Припинаки, уже без Ромы Невелева, правда, но с Димой Осликом за. Нет, еще без Димы Ослика. С Сашей Лушиным зато. Вот.
3: Дима Ослик — это из Алисы.
0: Да, но это не из Алисы. Это из АУ, из народного ополчения, где мы с ним играли.
3: Народное вместе. Ополчение — хорошая группа.
0: Ну, да. Так вот там с Алексом, с Димкой, вот, и я и на барабанах. А-а-а. Гриша Сологуб на гитаре, все хорошо.
3: Так это легендарная суперличность.
2: Уровень понятен.
3: Уровень понятен.
0: Вот потом я его привел в Припинаки, а из Припинаков его уже Кинчев затащил в Алису. И Паша Зелицкий, с которым я 3 года играл вместе, Павел Зелицкий трио, вот, было позвонено, как это сказать, ну, на почту было заслано письмо Славе Бутусову, он искал гитариста как раз. И он говорит: «У меня будет прослушивание», Павлику присылает Паше. Говорит: «Приходи, у меня 5 человек, вот я выберу кого-то, одного из 5». Вдруг я узнаю, а на концерт я позвал Олега Тимошенко. Олег Тимошенко — директор группы ДДТ, вот сейчас, а в прошлом директор группы Наутилус Помпилиус и Алиса. А сейчас он ДДТ занимается. Вот. Олег приходит и говорит: «О-о, вот этот Паша, можно тебя на минутку?» И через 2 недели Паша обнаруживается в группе Алиса. Вот. Так что, ну, я хотел этого, потому что он очень молодой и хотел убежать из Петербурга. Сказал: я вешаю бутсы на гвоздь, потому что меня здесь никто не любит, никто не знает, никто не принимает. Я уже 6 лет, я измучился уже. Я перепробовал 1000 барабанщиков, всего на свете, я разочарован. Я буду уезжать там или что, там такое, все плохо. Они играли с Женей Губерманом, а Женя Губерман умер. Кстати, за парком играл тоже Женя Губерман с Майком и Фанштейн. Миша, царство небесное тоже. Вот. И Женя умер, группа Shaggy Train, в которой Паша Зелицкий имел непосредственное отношение. Вот. Наиль Кадыров там на бас-гитаре еще играл. Она, Наиль Кадыров, в зоопарке тоже. Вот, вот. И она развалилась. А потом он мне звонит и говорит: «Сыграем мой материал с другим бас-гитаристом, с Валерием Остапенко». Валерий Остапенко — известный человек, он играл в группе «Санкт-Петербург», в Киселевской, в той еще. Вот. И был, значит, ведущим тоже там одним радиоведущим на одной станции. Вот. И, так сказать, мы втроем стали репетировать по 6 часов в день, 3 раза в неделю. Играли такой трушный блюз. Прям такой.
3: Как спорт, прям, да.
0: Да. И, блин, Вот сыграли с Майклом Энджело Беттио, такой гитарист, который удивляет всех тем, что он играет на двухгрифовом инструменте, а вообще у него есть четырехгрифовый, то есть он темпингом вот так играет, вот, потом вот так еще это делает, вот. И мы в Джаггере сыграли с ним совместный концерт. Можно, кстати, на Ютубе запросто его найти. Вот. Павел Зелинский трио набрать, и все высыпется. Вот. И вот такие вот истории я вам.
3: Нам вот прямо планы на вечер, так сказать, нарисовали.
0: Ладно.
3: Что послушать, что посмотреть.
0: Что сейчас-то будем слушать?
3: А у нас же тоже такое же.
0: Тоже? Ну тогда я вам сейчас заброшу находку последних дней. Прям хедлайнер сегодняшнего вечера у меня есть. Канадская группа, а тут Канада включила, как бы на все педали нажато было. Они увидели, как Rush вообще востребован, как он сделался гиперпопулярным, взял в состав девушку Анни Кунайлес, и сейчас уезжает в тур, который называется 50-something, 50 с чем-то лет. На самом деле группа организовалась в 68-м году, группа Rush. Я надеюсь, вы знаете такой. Вот. И на первые гастроли у них случились в 75-м году. В 75-м году. И вот в 15-м у них было R40, называется такое концертное турне. Вот. А сейчас они написали 50 с чем-то, 50 с чем-то. Не уточняют. Вот. Осталось два человека. Барабанщик умер, к сожалению, который писал для них тексты, lyrics. Вот. А они взяли немецкую вот такую барабанщицу, 42-летнюю Аннику Найлес. Она до этого ездила с... с известным гитаристом, с одним в тур. Они там подглядели на нее, что она крутейшая совершенно. И вот взяли в свой состав группу Rush теперь вот с Анникой Найлес. Ну так вот, всеми этими вот группами Rush... Есть еще Crown Lens, такая новая относительно группа, вот. И еще есть группа Tiles, вот. За всеми этими группами, о чем, кстати, будет моя новая передача «Волшебные незрядные домашние».
2: Кстати.
0: Вот. Да, да, да, вот. 30-й выпуск, юбилейный тоже. Вот он вот-вот появится, друзья. Я затянул немножко, уже 11 дней, ничего не выходило. Но зато выйдет серьез, серьез. Так вот, за всеми этими группами стоит такой чувак, его зовут Терри Браун. Кстати, первые Dream Theater тоже он продюсировал, саунд-продюсер, очень крутой. Сейчас вышел Rush, пересведенный Терри Брауном, которому то ли за 80, то ли под 80. Вот, потому что он занимался еще с Джимми Хендриксом из группы The Who. Он делал им, значит, мастеринг. Вот. Вот такие истории, да. И группу Rush открыл, группу Dream Theater, значит, дал старт, и вот уже названные мной группы. И одна из них, это группа, возникшая в 21-м году, молодые тоже ребята, значит, это канадцы. Канадцы. Вот. Называется Brass Camel. Меня подкупило название Camel. Есть такая группа Camel прекрасная. Вот. Я думаю, а почему латунный Camel? Думаю, что-то интересное. И такая картинка красивая. Думаю, дай-ка я послушаю. Я как включил, так и все. И меня это так заворожило, так меня это... просто вштырил, извините за моветон. Вот. И не оторваться. Надеюсь, у вас будут такие же эмоции, потому что группа очень такая многовекторная, опять-таки. Ничего вроде не такого. Люди играют там вроде тру-ля-ля в начале, а потом бах, и совсем-совсем не тру-ля-ля. Вот. Итак, предлагаю послушать вам. А знаете что, друзья? Это, наверное, будет замыкающая, завершающая композиция.
2: Ну или, может быть, еще одна. Если
0: ну
2: там
0: давай,
2: у тебя
0: тогда
2: не
0: тяжеляк так,
2: а там это будет,
0: а
2: да?
0: Следом тяжеляк поставим такой.
2: И прямо длинный тяжеляк.
0: Нет, не длинный, длинный-то это на ход ноги.
2: Окей.
0: Вот, мы поставим Хейкен потом. Да, сначала Brass Camel все-таки. Хочется ее очень поставить, вот. Итак, латунный верблюд переводится. У них очень хитро, у них три альбома всего. Вот, альбом 21-го или, да, 21-го года называется Brass. Второй альбом называется Camel. А третий называется... сейчас... Ой-ой-ой, забыл, как третий называется-то. А, третий называется Brass Camel. Во-во-во, да-да-да-да-да. Все три варианта. Вот. А этот, значит, я взял альбом 25-го года, который называется Camel. И композиция будет называться On the Other Side. На другой стороне. 5 минут 7 секунд.

0: Живи в ритме радио. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот так живешь, вдруг раз музыку открываешь и просто поражаешься человеческой фантазией, человеческому гению вообще, что люди могут неслепливаемое слепливать, и у них получается очень клево и хорошо. Сейчас мы просим обо всем этом Олю Савченко, Женю Цветкову и Федора Женю Цветкова. Вот, и Федора Ганина. Вот, как им такой музончик? Вот. А Максу Темнову спасибо за запуск программки, за нажатие на кнопочки важные очень. Вот, и за такую прекрасную музыку в эфире, которую он заводит. Вот, на мой взгляд, она прекрасна.
2: Стараемся.
1: Так чего скажете, друзья? Как вам?
3: Ну, все здорово. У вас вообще такой интересный формат. Потому что, ну, у нас, как бы, радиостанция есть такое клише, что, ну, радиоформат, да, что называется. То есть, в основном, я так знаю, это на западных станциях можно послушать какой-то такой вот...
1: Ну, Квин же, пример.
2: Жень, если я огорчу, у нас тоже есть свой формат.
3: Замороченную музыку, так скажем, а к вам приходишь, и прям класс. Да. Вот, я все слушал этот припев, там, хорошо там, где нас нет. В англоязычном варианте, да, the grass is always green on the other side.
1: Да-да-да.
3: Ну, здорово, классно все, да. Причем начало такое идет...
1: Плюс, фанк там.
3: Ну, что-то такое, вроде, да, действительно, ничего такого, да, а потом... Ну, потом начинается, а потом понеслась. Там ребята отрываются по полной. Ну, здорово, да, что сказать. 5 баллов.
4: Мне тут добавить сильно нечего, но... Как бы вначале все началось, меня это немножко погрузило куда-то так. А вот к концу я как-то, и особенно когда стал этот риф опять повторяться, ну типа как фьюжн, что-то такое, это прям меня, прям вот да, а что-то я как-то...
1: Так можно было?
4: Ну нет, в смысле, что я пропустил, нет, надо как-то... Думаю, что поставили-то? А потом как бы, ну примерно такие мысли были. Так что вполне себе, да... Вот. Интересная музыка, да, так, действительно. Вот Женя сказал, что да, такого на радио, наверное, не услышишь. А вот на радиошок услышишь.
1: Да, да, да. У них клипы есть. И один из их клипов набрал за месяц 700 тысяч. Это, конечно, есть всякие пентюхи, там всякие дуралеи, которые там за 10-минутный базар какой-то идиотский, там могут 10 лямов там получить этих просмотров. А тут музыка, большие композиции, вот, такие емкие и довольно сложные, серьезные. 700 тысяч просмотров, вот, видео набрало. Но меня поражает еще одна канадская группа, которая сейчас как бы по планете там летит, путешествует, ее там на разрыв просто. Но она и называется «Разрыв сердца». Патрин... Анджин де Патрин она называется. Да. Это дуэт тоже канадский, вот, который экспериментирует с микротональностью. У них специальные инструменты, там по 3 миллиметра между ладами. Вот. Ну, в общем, ребята прикольнейшие. Они берут всякие интересные заморочистые типа матрока, такие вот рифы, вот, на сложноразмерные, вот, и начинают зацикливать вот эти лупы делать гитарные.
3: Там еще визуальная составляющая у них тоже сильная, да. То есть многих подкупает именно. Что они там играют? Ну, как бы ладно, а вот это вот прикольно.
1: Нет, там есть кочевые места.
3: Не, ну там они музыка у них тоже такая, ничего себе, да.
1: Тоже вот канадское открытие последних дней. Вот. Так что я говорю, Канада рулит в плане музыки. Ну что ж, друзья, ну. Или... Да? Ну хорошо. Сейчас грузанем вас тяжеляком. Как ты, Федя, к тяжеляку? Хорошо?
4: Вы умеете удивлять? Смогут расходиться.
2: Да, не все, а ты не пожалеешь?
1: Короче, английская группа Хейкин знаменита она тем, что ее безумно возлюбил Майк Портной, и они, барабанщик Dream Theater, и они пригласили его на альбом 2013 года сыграть 19-минутную песенку. Restoration называется альбом, а песен я забыл, как называется. Вот. Это EP-шка. Там всего 3 песни, одна идет 19 минут, это Майк Портной там за барабаны. Вот. А потом он, как бы алаверды, такой а-ля, он приезжал сюда, я был на этом концерте, в зал Аврора. Вот, ему, у него был полтос, 50 лет ему стукнуло. Он сказал Dream Theater, давайте сделаем мои песни, которые я сочинил для Dream Theater. Давайте их сделаем вместе и отпразднуем мой день рождения. Они отказались. Он взял в полном составе, позвал группу Хейкин. И к ним еще приплюсовал потрясающего гитариста, с которым он играет вместе.
3: Он уже уходил, да, там у них что-то конфликт был. Сейчас он вернулся.
1: 17 лет он с ними не играл. Вот, 16. Вот, а сейчас они его позвали, и все в порядке. До этого вышел сольный альбом Петруччи с Майком Портным, и до этого же вышел, значит, третий Liquid Tension Experiment. Это проект, в котором Петруччи, Портной, Джордан Джудис и этот самый Тони Левин. Вот, вот это третий альбом, там тоже был перед воссоединением он вышел. То есть они проверяли на вшивость, как чувак там. Прошло 16 лет, может, с ним что-нибудь не то, все то. Вот. Оказалось то. И они взяли в огромный тур, который длился полтора года. Вот он сейчас закончился. Они написали статистику, я в шоке, сколько людей их посетило, в скольких городах они побывали, в скольких странах. Это жесть какая. Я бы умер там на первой трети этого тура, а может быть, даже на первой десятой. Вот. Они по 3 часа концерта, все обалдеть. Люди вообще просто. И они же в принципе 67-го года, они к шестере приближаются. Вот, так что обалдеть. Ну, итак, группа Хейкин, которая играла проект назывался Shattered Fortress под названием одной из композиций. Так назвал Майк свой проект и пригласил вот эту группу Хейкин в полном составе к себе вот на этот проект. И они, и вокалиста тоже Дженнингс, вот его фамилия. Итак, альбом 20-го года я взял, называется Virus. Как в воду глядели, вирус, да, как раз ковид, вот. Messiah Complex 5, это комплекс Мессии, часть 5, а композиция называется Ectobius Rex, Ectobi Rex, ну это что-то такое древнеримское, скажем так, или греческое. 4 минуты 57 секунд, тяжелость.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок». Друзья, это была заключительная сегодня композиция. Это пятая завершающая часть огромного музыкального полотна, которое называется «Комплекс Мессии». Вот такая завершалочка и композиции, и нашей сегодня программы. По-моему, такая пафосная, эпохально хорошая. Росс Дженнингс зовут вокалиста. Я опять запамятовал. Хорошая мысля приходит опосля. Такая поговорка есть. А у нас сегодня в гостях были, за что им огромное спасибо будет сказано чуть позднее, через секунду. Вот. Были у нас сегодня Оля Савченко из группы «За морем», Евгений Цветков из группы «За морем», Федор Ганин из группы «Юникум» и Евгений Ламба.
2: Был
1: из группы «Юникум». Пораньше ушел. У каждого свои уважительные причины. Мы их уважаем. Как и обе эти группы вместе. Вот. И уважаем то, что они будут участвовать в фестивале «Свинцовый дирижабль», который состоится в клубе «Сердце» 20 июня. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы нашли возможность вот эти вот 3 часа своей жизни подарить нам и 10 миллионам слушателей наших. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам, такая интересная беседа выдалась. Просто роскошно, спасибо.
2: Спасибо.
3: Впервые на радио, и так сразу здорово было. Спасибо.
2: Приходите.
3: С удовольствием.
1: У нас люди по 2-3 раза заходят. Никак. А когда еще позовите?
4: Да, спасибо большое. Знаете, в следующем году будем живы.
2: Мы постараемся.
1: Мы очень постараемся.
2: И Игорь Алексеевич. Да, Федор.
5: Да-да, я тоже присоединяюсь ко всем.
2: Ура.
5: Группе «За морем». Хочу еще раз напомнить, что 20 июня состоится
2: в клубе «Сердце»
5: наш концерт, наш всеобщий праздник музыки, да, инди-музыки.
1: Поэтому... А что касаемо Хакинта, мы так и не сказали.
5: Это интересно. Это все, что сегодня звучало, это великая музыка.
1: Спасибо. Вот. Я тоже так считаю.
2: Завтра ловите запись эфира с плейлистами, со всеми штуками. Завтра.
1: Завтра концерт.
2: В Гаркунделе.
1: Да, у меня уже такие предволнения, предвыходные на сцену такие начались легкие. Первый раз 12 песен сразу. Надо было выучить с нуля, я их никогда раньше не слушал. Вот как-то так, видимо, выучил, наверное. На ход ноги последняя рубрика.
2: Так и не сказал. Завтра в Гаркунделе группа «Развитали» за барабанами Игорь Чередник.
1: Да.
2: Впервые за 5 лет.
1: За 5 лет первый раз, да, в Питере. Но я ездил с группой «Айвья», там в 3 поездочки, ну, в Питере не был.
2: Да-да-да, Игорь ездил с группой «Айвья», а потом рассказывал мне:
1: «Чего?»
2: А тут нет, тут все нормально будет.
1: Хорошо, у нас есть еще рубрика «На ход ноги». Вот, будет норвежская группа «Воблер» играть для вас. А «Воблер» можно перевести, есть такая снасть, ловить рыбку. А есть перевод такой, что это «ненадежный человек», а второй перевод — это «эксцентрик». Вот. Выпустили они шедевральный альбом, шикарный совершенно. Он в топе стоит все время на первом месте уже много-много лет. Вот 6 лет. В 2020 году он вышел и так вот держится. Вот. Называется «Down Layers of the Deep» — «Обитатели глубин». Вот. А композиция будет называться «Mary MacAber». Вот. «Веселая жуть». Перевести, если. Вот. Идет она 19 минут 00 секунд. Вот. Благодарим вас, друзья, за внимание. По пятницу следующий будет опять уже 156-й выпуск. Программа «Волшебная нить Ариадны», а 155-й уходит в вечность. Вот. И завтра будет этот эфир, значит, в записи на сайте, ну, не на сайте, а в группе «Радио Шок» ВКонтакте. Найдете, слушайте. Желаем вам всего самого-самого наилучшего с наступившим летом. Отдыхайте, ничего плохого в голову не берите, кроме музыки. Музыка хорошую. Вот с нашего плейлиста и берите. И будет вам счастье. Всего доброго, до свидания. Пока!

свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

0: Живи в ритмі радіо. Живий ефір на радіо Шок.
1: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
2: Нет. Эксперт Каролин. Специальный выпуск.
1: Говорим вживую. Записываем для вестности.
2: В прямом эфире радио Шок.
3: Раз-два, Питер, Москва, 20.06 на наших студийных квадратных. В прямом эфире радио Шок, вещаем из Петербурга. В неурочное время программа «Специальный выпуск». А все почему? Да все потому, что вот так вот сложилось. В воскресенье вечером я буду занят. И вот чем занят, скажу чуть позже. А гость у меня сегодня особенный, интересный, когда был прислан, как это, все регалии. Я вот думал, что сократить, потом подумал, да ведь ничего не сократить. Но я сокращу просто до танцовщица Милана, она же Оксана Песляк, преподаватель, руководитель школы танцев Центр Трайб Культуры Сирин Трайб, сооснователь Астика Fashion Art.
4: Fusion
3: Art. Ну, действительно, ну я же не знаю языков. В общем, вот это вот все. Привет, Милана. Как тебя лучше называть?
4: Привет. Да, можно назвать меня Милана. Это мое сценическое имя. В жизни меня зовут Оксана.
3: А ты делишь себя на сцене и себя в жизни? Вот есть Милана, твое альтер-эго, а есть вот Оксана как человек.
4: Скорее, это только для сцены это имя, а так в жизни нет. Я на сцене и в жизни, в принципе, одна и та же.
3: А мне всегда интересно, откуда берутся вот эти вот имена, псевдонимы, почему Милана? Милана, я раскрою секрет, я до недавнего времени думал, что Милана — это какое-то очень нерусское имя, ну, Милан там, а выяснилось, что это абсолютно славянское имя, можно сказать, исконно, как мое Святослав.
4: Да, на самом деле очень интересная история, потому что когда я начала заниматься восточными танцами, еще до того, как я стала заниматься
3: трайбом... Хорошая такая связка, восточные танцы, славянское имя.
4: Да-да-да.
3: Продолжим.
4: Так вот, в том-то и дело, да, что в какой-то момент, когда я стала выступать, руководительница, моя преподавательница дала задание выбрать себе сценическое имя. Ну и, соответственно, там был выбор между разными аль что-нибудь, такое вот что-то египетское, очень восточное, чего мне не хотелось. То есть мне не хотелось такой прям совсем привязки к какому-то восточному имени, поэтому я взяла наименее восточное из того, что нашла в каталоге арабских имен. Оказывается, у них тоже есть имя Милана.
3: Вот очень интересно. Мне всегда интересно, как человек выбирает свою сферу творческой деятельности. Понятно, когда вот мальчики, у них там есть гитара, они все рок хотят играть. Девочки тоже, у них тоже есть гитара, они тоже идут играть рок. Как ты начала танцевать? Это был твой какой-то осознанный выбор? Или, например, родители сказали: Оксана, ну, ты такой вот неуемный ребенок, иди-ка ты в танцы.
4: Ну, в принципе, именно так. Мама рассказывает, что я с самого раннего возраста, как только научилась ходить, начала вот так вот бегать по комнате, размахивать руками, все это делать под музыку. И, в общем, они решили, что надо реализовать этот потенциал, который они видели, и отправили меня в школу танцев. Сначала это были бальные танцы, где, однако, я недолго продержалась, потому что... Ну, в бальных танцах мальчик должен, в общем, вести девушку, а девушка должна следовать за мальчиком. У меня все было наоборот. Я везде вела, и, в общем, преподавательница сказала, что не сильно я подхожу для бальных танцев. Вот, поэтому быстро у меня закончилось это направление. Вот, ну, а потом уже дальше в детском возрасте были разные другие. Хореография классическая, народные танцы, эстрада. И уже вот к взрослому более возрасту, к 18 лет, я решила попробовать восточные танцы.
3: Вот перед тем, как перейти к нашей основной части, я предлагаю послушать композицию одну, которая, может быть, немножечко проиллюстрирует, как минимум, то, о чем мы сейчас говорим.

0: А, Оксана, расскажи, пожалуйста, что же такое трайбл, с чем его едят, и как его можно описать? Вообще, можно ли его описать словами?
1: Ну, я попробую. На самом деле, трайбл — это достаточно молодое танцевальное направление. Зародилось оно где-то в 70-е, 80-е годы прошлого века в Соединенных Штатах Америки. И изначально оно начало формироваться как такая некая интерпретация восточного танца в видении вот американских танцовщиц, которые хотели подражать египетским танцорам. И постепенно они вот через эту интерпретацию находили какое-то свое видение, которое стало уже резко отличаться от того египетского танца, который, в общем, был в Египте непосредственно. Это если вот так вот грубо сказать. И формировался танец, на самом деле, тоже достаточно долго, примерно 20-25 лет до тех пор, пока вот мы увидели его в таком виде, в котором мы видим его, в принципе, и сейчас. И большое влияние оказали те танцовщицы, которые стояли у истоков. В результате, помимо восточного египетского танца, еще большое влияние на трайбл оказали фламенко, индийские танцы, танцы разных народов Ближнего Востока. И вот это все вместе сформировало трайбл.
0: То есть это все-таки именно вот восточная традиция какая-то,
1: я бы сказала,
0: помноженная на какое-то современное видение, как адаптация,
1: да,
0: вот этого
1: бы,
0: всего,
1: да,
0: дела.
1: Да, да, мультикультурная такая традиция, то есть это, по сути, своей смесь разных этнических направлений, то есть это такая этника, но при этом это не чистая этника ни в каком виде.
0: Но при этом это же не вышкаленный вот до мельчайших деталей танец. Есть же там и простор импровизации.
1: Конечно.
0: Правильно? И вот когда ты столкнулась вот с этим, ну, есть, да, вот там танцы, там танго, там еще что-то, это вот прямо вот раз-два, раз-два, раз-два, то есть ни шагу вперед, ни шагу назад. А трайбл, как вот этот, вроде есть структура, но при этом есть импровизация, ведь все, что мы делаем, оно так или иначе сказывается на личности. На тебе сказалось то, что ты столкнулась вот с этим танцем, и ты оказалась внутри него?
1: Конечно, естественно. Этот танец на самом деле очень сильно влияет на человека. И я вот расскажу еще одну такую особенность этого стиля. В трайбле есть два больших направления. Одно направление называется Fat Chance Belly Dance или American Tribal Style. Это такой групповой импровизационный танец. И заключается он в том, что есть разработанный словарь движений, их порядка 80, который интернационален, международный, и вот как раз-таки он достаточно четко закреплен. И это формат импровизационный. Что это значит? Это значит, что если я изучаю этот стиль, и ты изучаешь этот стиль, где-то, например, находясь в другом городе, мы изучаем одни и те же движения. И когда мы с тобой где-нибудь пересечемся на фестивале, на вечеринке, или просто где-то в парке, когда мы с тобой сможем встретиться, мы можем встать вместе в группу и потанцевать, ничего друг другу не говоря, никаким образом не договариваясь, потому что мы изучали один и тот же стиль с одними и теми же движениями и специальными подсказками, как мы друг с другом в танце передаем друг другу, что мы сейчас будем делать. Поэтому вот это вот направление потрясающее просто, поскольку оно учит договариваться, учит слышать друг друга, учит быть ведомым и учит лидировать, с одной стороны. А вот второе направление — это Tribal Fusion. Это вот то самое более современное направление, то, наверное, как раз, которое большая часть людей видели, когда смотрели Tribal где-то в интернете, например, или на концертах. Это вот, да, более современное направление, где мы можем делать и постановки, можем делать и импровизацию. И здесь, конечно, находится большой пласт для личного самовыражения, поскольку здесь мы можем воплощать и разные образы, и разные настроения, использовать абсолютно любую музыку. Ну и, соответственно, это учит нас по-разному проявляться.
0: А можно сказать, про что конкретный танец? Вот ты говоришь, что это вот как диалог, да? То есть это все-таки про что-то конкретное или это просто создание какого-то вот ощущения какого-то?
1: Ну, если говорить вот про American Tribal Style, ATS сокращенно, то это скорее, да, танец про общение, про диалог, про единство, про некое такое сестринство, про дружбу, про создание какой-то радости, момента, вот я бы так сказала. А если Tribal Fusion, то тут может быть абсолютно разное. Это может быть и передача какого-то конкретного образа, или передача собственного настроения, или протанцовывание музыки и слияние с чем-то в музыке, что танцовщицу наибольшим образом цепляет.
0: Вот ты сейчас сказала слово «сестринство», вот буквально сняла с языка вопрос, потому что вот Tribal, он же в большинстве своем ассоциируется с женскими коллективами, женскими танцами. Я видел видео, когда некие молодые люди в штанах Аладдинах танцевали это. Ну, у меня неоднозначное впечатление было, то есть как будто бы вот, ну, ничего такого как бы предосудительного, но как будто бы вот, вот не на месте, как будто бы вот это. Это, вот, это лично мое ощущение, то есть, не, разумеется, человек может танцевать, как угодно самовыражаться, но вот как будто бы, ну, как говорил мой преподаватель в университете, микроскопом можно гвозди забивать, ну, как будто бы ты делаешь, но инструментарий как будто бы вот не тот.
1: Ну, конечно, в трайбле, как, наверное, во многих танцах, мужчин гораздо меньше, чем женщин, но они действительно есть. И, по сути, приходят мужчины, которые привлекаются вот на эту восточную эстетику, на определенный такой вот образ, который здесь формируется. И на самом деле мужские танцы в трайбле, они могут выглядеть очень тоже интересно. Это абсолютно по-своему подобранный костюм и пластика определенная. Ну, просто, может быть, непривычно.
0: Ну, вот ключевое слово «интересно». Да, интересно. Ну, как женский рэп. Неважно, это моя шутка за 40. Я вот впервые столкнулся с тем, о чем мы говорим, на концерте, как ни странно, на концерте коллектива «Теодор Бастард» в Юсуповском саду был фестиваль, как он, «Часть света» или «Сторона света» назывался. И вот, собственно, там и тебя увидел в первый раз. Это было... Очень интересное ощущение, играет группа, тран-тан-тан-тан, раз, выходят танцоры, и как будто бы, можно ли вас назвать танцорами, во-первых, и как будто бы появляется уже вот какая-то, уже даже Яна, вокалистка, отходит немножечко на второй план, и на первом плане появляется вот это шоу. Я начал смотреть, а вы вообще кто такие, откуда взялись? Вот рассказал тебе, что полез на твою стену искать упоминание Теодор Бастарда, и дошел аж до 2013 года, какой-то там был конкурс.
1: Да, все верно. В 2012-2013 год Теодор Бастард объявили конкурс на лучшую постановку под их песню «Такая Мия». И на тот момент уже школа наша существовала порядка 4 лет, то есть у нас уже был сложившийся коллектив, достаточно неплохой по технике. Я в то время находилась в декретном отпуске, поэтому девчонки, кто остался, преподаватели и ученицы, решили сами поучаствовать в этом конкурсе, сами создали постановку, сами записали ее на видео. И Теодор Бастард выбрали эту постановку как лучшую. И девчонки снялись в видео, клипе вместе с ребятами. И это было потрясающе, конечно.
0: Это очень, кстати, интересно, что без тебя, а потом тебя в это все втянули в итоге. Вот, ну, я предлагаю, собственно, послушать эту песню. Очень интересная, мне она очень нравится. Такая, я даже вот понимаю, что там очень сложно понять, что же за язык и язык ли это. Вот про что это для тебя, эта композиция, которую ты танцуешь?
1: Это композиция про связь с природой, со всем миром, и даже не побоюсь этого слова, со Вселенной.
0: Ну что ж, «Connect».

0: connection к people, как говорится. А у меня к тебе такой вопрос, что одно дело ты танцуешь, другое дело ты вдруг начинаешь учить других людей, ты собираешь центр трайв культуры, это же можно сказать школа. Как сочетается вот это вот, по сути, бизнес-история, ну это же бизнес, вот как ни крути, и творчество. Ты одна это решила или тебе кто-то подошел и сказал, слушай, давай учить других тоже девчонок-то?
1: Ну, преподавать танцы я начала раньше, чем я даже начала заниматься трайблом. На самом деле мне всегда было интересно собирать вокруг себя единомышленников и с ними создавать что-то интересное. То есть это не столько, не вообще ни в коем случае не про коммерцию и не про бизнес, а это действительно внутренняя такая потребность собрать людей, объединить их на базе того, что, естественно, интересно мне. То есть на самом деле преподавание во многом это такая чуть-чуть эгоистичная история, потому что на самом деле через преподавание мы формируем вот тот самый круг людей, которые занимаются одним делом, и все вместе мы можем создавать что-то очень интересное. Ну и так по совместительству получилось, что оказалось, что я неплохой преподаватель, и люди с удовольствием ходили и ходят на занятия. Как-то так.
0: Я сам по себе знаю, я играю на гитаре, ну, скверно, но даже на этом скверном уровне я, например, не могу научить человека играть. Мне сразу хочется давай, ты терпеливый преподаватель. И как вот кого-то первого решила научить? И из чего? Как вообще эта история? Вот твой первый ученик.
1: Ой, я не помню, на самом деле, первого ученика. Я просто пришла в фитнес-клуб, когда мне было 17 лет, и предложила создать новый урок на базе фитнес-клуба, который бы был танцевальным, потому что мне казалось, что все там остальное связано со спортом, а вот танцев нет. И руководитель фитнес-клуба говорит, ну давай, проведи мне там 10-15 минут урок. Ну и я такая бойкая молодая девчушка, провела ей вот такой вот 15-минутный мастер-класс, и она сказала, окей. Ну и вот ко мне стали ходить девушки, женщины на вот этот вот танцевальный урок в фитнес-клубе. Вот это был мой первый опыт.
0: А на тот момент у тебя была какая-то сверхзадача, что ты это делаешь для того, чтобы?
1: Нет.
0: Или просто кайфовала?
1: Да, я просто кайфовала, на самом деле, это так. Наверное, сверхзадача пришла потом позже. Я поняла, что через танцы и через то, что я делаю как преподаватель, я могу действительно делать людей более счастливыми. И я поняла, что вот это самая основная моя задача.
0: Вот как раз у меня был вопрос на эту тему, что почему трайбл находит отклик вообще в современном мире сейчас? Чего людям не хватает, что они находят в трайбле? Мне, ну, я сам могу сказать по себе, что мне кажется, что это немножечко как выход в некий другой мир, как фильм «Пятый элемент». Вот туда попали, вот что-то такое, какие-то совершенно удивительные, красивые женщины с красивыми одеждами под совершенно невероятную музыку, совершенно не нашу. Ну, в плане непривычную, там даже нотный стан другой, может быть, в арабской музыке. Вот мне кажется, это какой-то вот как такой небольшой отпуск человека из реальности.
1: В том числе и это, я думаю, что это так действительно, но на самом деле, сколько вот я общаюсь со своими учениками, спрашиваю их, почему вы ходите на занятия, что вас привлекает вообще в наших танцах, ответы совершенно разные, и действительно каждый ищет что-то свое, для кого-то важнее всего оказывается вот это общение, вот это вот ощущение сестринства, которое он больше нигде не может
0: найти. Это называется социальные танцы.
1: Да, социальное что-то больше. Для кого-то действительно важна вот эта эстетика, на которую он привлекается, возможность вот это все на себя красиво надеть, сделать красивый макияж, прическу, почувствовать...
0: Сфотографироваться в запрещенную социальную сеть.
1: Ну, в том числе, то есть проявить себя вот в таком вот еще виде, очень красиво, создать какие-то красивые образы, то есть это еще и очень хорошее творческое, эстетическое самовыражение. Для кого-то важно иметь красивую, подтянутую фигуру и, в принципе, уметь владеть своим телом, чувствовать свое тело, контролировать его, и этому мы тоже учимся в танцах.
0: Вот если мы говорим, что в первооснове идет арабское звучание музыки, то есть такие люди, как дервиши. Это люди, впадающие в определенный транс медитативный. Можно ли сказать, что вы тоже впадаете в какой-то определенный транс? Ну, и о чем думаете вы, когда танцуете? Вряд ли же это так. После какой там автобус-то отсюда ходит?
1: Ты знаешь, иногда мы думаем все-таки, какое следующее движение, особенно если постановка, то там особо сильно не отвлечешься. Нет, на самом деле, конечно, это особое состояние, когда особенно мы выходим на сцену, когда вот происходит вот этот магический момент соединения зрителя, музыки, нас как танцоров, проводников этой музыки. Действительно, что-то такое магическое, наверное, рождается, и какое-то полутрансовое состояние, наверное, есть, но любой танцор все равно должен контролировать то, что он делает, контролировать свою технику, где он находится на сцене, что будет дальше, поэтому полностью мы не отключаемся.
0: А у вас есть такой вот магический щелчок? Я сейчас объясню, что это такое. Я сам как музыкант. У меня бывает, я могу сидеть в гримерке, ныть, там, говорить, да ну, что вот это вот все. Потом я выхожу на сцену, мне надо сделать одно движение, положить руку на микрофон, и тут все, включается режим концерта. И у меня вот все, это летит, все, самый лучший концерт в моей жизни. У вас есть какой-то такой вот момент?
1: Первый шаг на сцену.
0: То есть вы уже выходите, уже да. Все в танце. И о чем говорить в гримерках? Вот как это происходит? Это какой-то обычный такой, ну, обычный девичий базар, условно, назовем так, простите за это слово, да? Или это какой-то собрались, разобрались?
1: Ну да, обычно очень весело, на самом деле очень шумно. То есть если в этот момент выключить звук всего, что происходит на сцене, то там будет шум, гам, смех, веселье. На самом деле всегда очень весело, здорово. Вот. Но кто-то более сосредоточен, то есть опять-таки зависит от человека. Я, например, за кулисами чаще всего более сосредоточена, настраиваюсь.
0: Я вот тебя видел перед одним концертом Теодор Бастарда, это было в прошлом году. Ты была очень собранная, ты ходила, ты смотрела на сцену с таким видом, будто бы ты звукорежиссер этой сцены. Я тебя видел, вот я сейчас на тебя смотрю, думаю, совсем другой человек. Скажи, а есть ли в Трайбле какие-то, может быть, негласные этические принципы, правила, которые, ну, вот не, табу, может быть, в Трайбле? Ну, не знаю, какие-то вот такие вот специфические штуки, вот как это... Красные линии, как модно говорить.
1: Ну, например, одно из отличий трайбла вообще от многих других танцев, что у нас нет конкурсов. То есть у нас полностью отсутствует вот эта конкурсная составляющая, то есть соревновательность, это у нас нет.
0: Так и... вы же все разные, как вас соревновать, вот, как считать вас,
1: вот
0: какой
1: именно,
0: линейкой мерить?
1: Вот именно, мы тоже так думаем, и в принципе этот момент у нас отсутствует. Поэтому вот это, наверное, такой один из основных моментов, что нету соревновательности и конкурсности. А так, ну, есть определенные все равно каноны костюма, скажем так, более-менее классические, которых мы стараемся более-менее придерживаться и не уходить далеко от них, но это не прямо вот правило-правило, а скорее такая вот тенденция, все-таки сохранение вот той вот стилистики и эстетики, которая изначально в трайбле заложена.
0: О костюмах поговорим чуть позже, просто вот ты читаешь мои мысли, мне становится страшно.

0: Расскажи, пожалуйста, что такое Astica Fusion Art?
1: А, это такой проект, который мы создали со своими ученицами, с двумя моими ученицами, которые сейчас, ну, стали уже моими коллегами по этому проекту. Это проект, который в первую очередь создан для таких экспериментальных некоторых постановок, экспериментов в стиле Tribal Fusion в первую очередь. Как раз-таки вот с одной из участниц Татьяны мы выступаем у Theodore Bastard. И, в принципе, мы стремимся развиваться вот в эту сторону. Работа с музыкантами, эксперименты, лаборатории.
0: Ну, это как шоу-группа, да?
1: Да.
0: Получается. А с кем вы сотрудничаете?
1: Theodore Bastard.
0: Мы его так часто уже говорим.
1: Да, у нас есть опыт выступлений с Wooden Riffle. Это такой тоже проект музыкальный. Мы также сотрудничали еще с несколькими музыкантами, но вот я забыла.
0: Пускай история их имена сохранит, как говорится.
1: Да, моя девичья память, она иногда. Да, ну, это какие-то разовые бывали вещи. Один из, кстати, классный, один из последних опытов наших выступлений совместных был с проектом Яруга.
0: О, ничего себе! Это же вам прямо туда, Яруга же, это же они такие.
1: Да, да, да. Так что вот. Ну, и еще часть музыкантов, я просто, честно говоря, боюсь даже забыть некоторые. Поэтому...
0: Слушай, они иногда еще так называются, знаешь, там прочитаешь и не прочитаешь. Как вот я вот слово «фьюжн» со второго, третьего раза с подсказкой прочитал. У вас 7 июня состоится 18-летие Центра Трайб Культуры. Как раз, собственно, Сирин Трайб, правильно? Давай начнем вот с чего. Почему Сирин? Опять-таки, Милана, Сирин — это же вся славянская история, и при этом вот это вот все древние египтяне на сцене.
1: Да, ну изначально, когда мы выбирали имя для нашего коллектива, и был такой тоже...
0: Почему не Гамаюн, наконец, или не Алконост?
1: Выбирали между этими, да, понравилась в целом какая-то эстетика картинок, которые мы смотрели как референсы для вот именно этой птички. А так для нас было важно, что это такая женщина-птица, у нее такие крылья, как руки, и она такая вся красивая тоже, ну и при этом вот она русская.
0: И при этом, ну, как говорится, все флаги в гости будут к нам. Используем достижения мировой культуры в своих интересах и для радости как гостей и жителей города. Правильно? А где это все состоится? Как попасть туда?
1: Это все произойдет в театре «Плоды просвещения» в ТРК «Гранд Каньон» 7 июня в 18:00. У нас будет большой концерт. Будет он состоять только из номеров нашей школы. Мы восстанавливаем часть старых номеров, то есть там будут номера, которым уже по 15 лет, по 10 лет, которые мы вот так вот бережно храним в своей памяти и решили восстановить именно к этому концерту. И будут, конечно же, новые номера тоже, поэтому это будет прекрасное шоу, очень яркое, разнообразное. Там можно будет познакомиться со всеми направлениями, поднаправлениями стиля Tribal, с нашими преподавателями прекрасными, с нашими ученицами. Это будет прекрасный, на самом деле, концерт. Поэтому, если есть возможность, желание, обязательно приходите.
0: Да, вот стоит уточнить, что это станция метро «Проспект Просвещения». Идешь мимо памятника Шостаковичу проходишь, кстати, он там стоит, он не имеет никакого отношения Шостаковича к этому месту, но памятник стоит, тем не менее. Дальше, соответственно, вот этот ТРК огромный, поднимаешься, это проспект Энгельса 154, поднимаешься на третий этаж, находишь огромный шумный детский отдел, можно так сказать, проходишь сквозь него, правильно я говорю?
1: Да, все верно, и там попадаешь в прекрасный театр.
0: И билеты на все это действо можно, соответственно, найти на вашей группе школы танцев, там у вас есть отдельный пост, где прямо ссылочка.
1: Да,
0: на...
1: Да, сейчас идут анонсы участников, поэтому очень-очень много анонсов, в каждом из них есть ссылочка прикрепленная.
0: Ну вот и мы, собственно, подключились к этому всему великолепию. Собственно, это будет, это та причина, почему вот специальный выпуск сейчас, а не в воскресенье. Что для тебя вот этот концерт будет, это, ну вот, 18 лет, это как фиксация пройденного или стартовая площадка для нового? Такой немножко философский вопрос.
1: Да, ты знаешь, я такой человек, что я на самом деле очень редко оглядываюсь назад, больше смотрю всегда вперед, и за вот 18 лет существования школы мы отмечаем день рождения второй раз. Первый раз это было в 5 лет, а потом вот сейчас 18. То есть вот как-то
0: следующий
1: так.
0: Будет 26,5?
1: Нет, следующий будет на самом деле 20. Но мы решили зафиксировать возраст 18-летия как такой возраст некой уже зрелости, совершеннолетия.
0: Так следующий тогда 21 все-таки должен быть.
1: Нет, пускай будет 20. Мы как бы получим звание народный или там какой-то заслуженный.
0: И народный артист.
1: Народный заслуженный коллектив. Вот как в ДК, когда ты работаешь, тебе присваивают 20-летие. Да, ну вот по сути своей, да, некая такая фиксация пройденного, действительно, немножечко оглянуться назад, посмотреть, сколько всего уже сделано, сколько всего уже было, какие мы большие молодцы, какой у нас огромный опыт, вот, но опять-таки я уже вся в мыслях о 20-летии, то есть вот у нас концерт про 18 лет, а я уже обдумываю, а что бы такое сделать на 20-летие.
0: Просто вот я, опять-таки, я же сужу со своей колокольни рок-н-ролльной. Если какой-то концерт, день рождения, это обязательно что? Лучшие песни, это обязательно какие-нибудь гости. Я не знаю, есть ли такое понятие в танцевальных школах. Не позвать ли нам гости из брейкданс-студии? Ну, как-то.
1: Я бы с удовольствием. У нас огромное количество друзей. У меня огромное количество друзей в других танцевальных стилях. Я бы их всех позвала. Но очень хочется дать возможность нашим ученикам и нашим преподавателям показать как можно большее количество наших номеров. Если мы пригласим гостей, то боюсь, что концерт растянется часов на 5. Вот. Так зрителям не очень хорошо.
0: А так он, кстати, большой будет?
1: Ну, порядка 3 часов.
0: Три с антрактом?
1: С антрактом, но маленьким.
0: Просто, насколько я знаю, что это такая сцена околотеатральная, то есть туда люди придут и будут вот так вот сидеть, смотреть. А почему сидячий зал выбрали?
1: Ну, это в целом такой формат для танцевальных концертов обычно.
0: Вот просто я как раз, почему я такой вопрос задал, потому что я вот буквально в прошлом году, есть у меня страшный грех, я сходил на Диму Маликова. Это тоже человек, который ассоциируется с сидячим залом. А у него был стоячий концерт со стоячим партером в клубе А2. И к тому, что ведь когда человек стоит на ногах, он же может включиться в эту игру.
1: Да, но
0: и наши... тогда это превращается не концерт, а ритуал целый.
1: Но наши номера все равно это ближе что-то к театру, к перформансу, поэтому это все-таки ближе вот к этой культуре, поэтому, да, зритель сидит и наслаждается.
0: Ну что ж, я думаю, что мы послушаем еще одну композицию и дальше продолжим наше душевное общение.

0: Вот такая вот замечательная космическая музыка. Скажи, а все-таки это космос или все-таки глубинная вот эта наша Земля в этой музыке, в этом танце? Потому что я поясню, для меня то, что вы делаете, это вот как раз вот, вот эти вот корни, за которые надо крепче держаться, это вот сила Земли, но это мое восприятие. Может быть, у вас там антенна в космос, и вы там улетевшие все.
1: Нет, ты знаешь, на самом деле здесь есть некая такая двойственность, и даже когда я объясняю базовую постановку корпуса в танце, я всегда говорю про то, что через стопы мы укореняемся в пол, мы чувствуем связь с землей, мы как будто бы пускаем корни, и это наша опора. А через макушку, через нашу голову мы тянемся вверх, как будто бы к ней прикреплен воздушный шарик, и он вот так вот нас подтягивает выше и выше. То есть на самом деле мы, с одной стороны, укореняемся и чувствуем вот эту связь с землей, с другой стороны, мы все время все равно тянемся вверх. Поэтому это два процесса, которые одновременно происходят.
0: А как этот танец влияет на восприятие, например, женщины самой себя? Потому что приходит же человек, он же может прийти

0: ну вот как мы сказали, что он и тебя изменил. В чем эти изменения? Это как-то человек раскрывается, становится менее там закомплексованным или какие-то там тараканов убиваете в головах, ну, к примеру.
1: Да, ты знаешь, на каждого человека влияет особенно, по-особенному, но в целом можно сказать о том, что устанавливается более такая тесная связь со своей телесностью. Женщина начинает лучше чувствовать свое тело, она начинает осознавать, что иногда годами где-то копилось напряжение, например, и через танец это напряжение отпускает. Она начинает себя чувствовать более легко, она лучше управляет своим телом, лучше координирует, даже походка меняется, то, как она ведет себя просто в течение своего рабочего дня или просто идет по улице. А дальше уже происходят, ну, по цепочке другие полезные процессы. Ну,
0: как
1: полезные
0: в здоровом источники. Теле, здоровый,
1: да,
0: дух.
1: Да, да, обязательно.
0: А в современном мире у танца все-таки более такое утилитарное значение, как будто бы, ну, это либо те же потанцовки, либо какая-то развлекательная история. Но при этом у вас то, что вы делаете, оно все равно же хранит какую-то ритуальность. Это все равно действительно все-таки ритуал. Это не, ну, не обряд, да, такой массовый, а именно вот что-то такое сакральное. Это действительно все-таки есть вот это зерно какой-то особой женской магии, назовем это так.
1: Ну, ты знаешь, каждый наделяет это все-таки своим, и, скажем так, это может, да, выглядеть как ритуал, это может выглядеть как какой-то определенный образ или что-то сакральное, но одна танцовщица будет наделять это своим смыслом каким-то глубоким, а другая будет гораздо меньше об этом думать и больше сосредотачиваться на чем-то другом. То есть тут, скажем так, зависит от человека, что он именно вкладывает в это. Именно специально мы не несем никакого такого специального смысла в танец. Да, уже каждый наполняет его собственными мыслями, эмоциями, чувствами.
0: Были такие примеры, когда приходил человек, говорил, хочу научиться, ты начинаешь его учить, вдруг понимаешь, что он вот такой типичный зубрила, для которого важно просто последовательность движений и все. И были такие люди?
1: Конечно.
0: И насколько они долго задерживались во всем?
1: Конечно, это люди, которые больше живут в голове, они очень все воспринимают через логику, для них очень важно все понимать. Ну и для таких людей очень важны, например, упражнения на импровизацию, на образность, на воображение. То есть,
0: ты раскрываешь их,
1: да,
0: горизонты.
1: И наоборот, есть люди, которые приходят, которые не хотят ничего слышать про технику.
0: Это
1: они
0: я,
1: хотят...
0: это я, если приду, я вот буду вот...
1: Да, творить, танцевать, свободная импровизация и так далее. Здесь, наоборот, необходим такой подход, чтобы людей немножко структурировать, немножко объяснить больше о том, какая структура движения, как мы подходим к биомеханике движения и так далее.
0: А если бы тебе нужно было в каком-то документе выразить основную идею твоей школы, вот Сирин. Какая она? Ну, так, знаешь, основная идея.
1: Делать женщин счастливыми.
0: Это прямо благороднейшая миссия, но это как будто бы звучит, что как будто бы ты немножечко, как это, психолог. Немножечко психотерапевт, может быть. Ведь есть же наверняка...
1: Ну, через танец. Хорошо, делать счастливыми через танец, конечно. На самом деле, ну, это так и есть. В любом случае, танец, он действительно связан во многом с нашим самоощущением, с нашим настроением, с тем, как вообще мы проводим свои дни. И, конечно, во многом это влияет на человека. Поэтому частично можно сказать, что мы и психологи. Так.
0: А вот действительно, приходится ли быть психологом? Вот приходит человек на занятия, ты понимаешь, что что-то вот не то, отводишь стороночку и так.
1: Нет, специально мы никаких разговоров на такие темы не ведем, но через упражнения, через какие-то практики, методы, конечно, можно добиться того, чтобы помочь человеку где-то что-то раскрыть или вот убрать какие-то комплексы, про которые ты говорил, как раз-таки это мы можем сделать.
0: А что все-таки важнее, тут физика или душа?
1: И то, и другое важно одинаково.
0: Ты, когда выходишь на сцену, вот ты находишься на этой сцене или где-то в других вселенных?
1: по-разному, но если...
0: Понятно, что ты контролируешь себя, да, контролируешь ситуацию.
1: Конечно, но да, если это импровизация, то я работаю с воображением, и на самом деле в голове у меня могут в этот момент быть картинки абсолютно разных миров или что-то происходить, и это будет проявляться и транслироваться через движение. Это один из приемов импровизации, который можно использовать, но не единственный.
0: Когда ты поняла, что это твоя жизнь?
1: Такого момента, наверное, нет. Это в целом моя жизнь. Она вот так вот сложилась, что это моя жизнь. Так оно и есть.
0: Просто объясню природу вопроса. Брал я как-то интервью одного музыканта в 10-х годах. Говорю, ну вот, слушай, ну вот твоя группа, что она для тебя? Он такой, ну это такая, ну такая вот часть жизни, так какое-то хобби, там вот я что-то играю. Ровно через 10 лет я ему задаю этот вопрос, и он мне говорит, это моя жизнь. То есть у человека за 10 лет перешла трансформация. То есть, при этом, что человек всегда играл. То есть, а у тебя получается, что все, ты начала и поняла, что вот это то, чем ты хочешь заниматься. Ну что, стоит сказать, что час пролетел незаметно. Это удивительная совершенно история. Ждем всех 7 июня 2026 года в театре «Плоды просвещения», который находится у метро «Проспект Просвещения» или «Парнас», проспект Энгельса, 154, это торговый центр...
1: Гранд Каньон.
0: Гранд Каньон? Точно? Точно. Вот, Гранд Каньон, который, соответственно, на 3-м этаже, поднимаетесь, а все вот эти билетики можете найти непосредственно в группе школы, в анонсах всевозможных. В общем-то, много чего есть, где найти. Как говорится, всех ждем. И что? Осталось пожелать вам отличного выступления всем твоим воспитанницам. Тебе, ты же тоже будешь там на сцене?
1: Конечно, у меня 8 выходов.
0: Ничего себе. А костюмов сколько?
1: Ну, 8.
0: 8 костюмов?
1: Конечно.
0: Кстати, и вот на закуску, как говорится, кто костюмы придумывает, кто их согласовывает, и откуда вы вообще вот эти все образы берете?
1: Костюмы или шьют у нас... спортнихи, соответственно, либо шьем сами. Очень много мы используем аутентичных украшений, аутентичных различных фурнитуры, которые мы расшиваем костюмы.
0: Да, вот я вижу. Идете, да. Извините.
1: Да, это на самом деле тоже одна из частей таких очень интересных нашего стиля, потому что мы как коллекционеры, которые охотимся за вот этими настоящими трушными трейбловыми украшениями, они действительно старые, то есть многие из них им там больше 100 лет, винтажные, очень-очень уникальные, вот мы их очень бережно собираем, храним, из них как бы добавляем их в костюмы как аксессуары, перешиваем потом на другие костюмы. Ну, в общем, так все это происходит.
0: В общем, как говорится, кружок умелые руки, помноженные на танцевальную студию. Спасибо, что пришла. Очень здорово сложилась наша беседа. Я думаю, что наше знакомство будет продолжаться. Будем следить за вами. В общем, всем приходить 7 июня. Обязательно всем быть. Как говорится, всем удачных выходных. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. А мы просто уходим на песню «Анубис» для того, чтобы встретиться с вами 7 июня 2026 года. Всем пока!

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, оно мчится. Ох, бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут, как хотят, куда она денется. А душа, как шахид, возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат «Вира!»

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое хлеть, душа пленница. Поджигай, время пенит.

возвращался домой после праведных дел. Он унес с собой грусть и забрал все грехи и прилег отдохнуть.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.